0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал результаты региональных выборов в Германии, на которых в земле Саксония-Анхальт победила правая партия «Альтернатива для Германии». По словам главы словацкого правительства, итоги голосования следует воспринимать как суверенное решение немецких избирателей, а не как повод для заявлений о кризисе демократии. Кроме того, премьер Словакии выразил надежду, что, цитата, «этот результат немецких региональных выборов не приведет к тому, что ВНС России будет преподноситься как единственный способ отвлечь внимание от поражения правящих партий». Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимичко назвал результат, показанный партией «Альтернатива для Германии» на выборах в земле Саксония-Анхальт тревожным сигналом для Европы и раскритиковал высказывания словацкого премьера в адрес немецкого правительства. По словам Шимички, усиление крайне правых сил свидетельствует о серьезных вызовах для европейской демократии, а победа «Альтернативы для Германии» не должна становиться поводом для политических нападок на нынешние власти Германии. Словакия и Польша подписали меморандум о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества в рамках европейского инструмента SAFE, направленного на укрепление безопасности и оборонной промышленности. Документ подписали министр обороны двух стран Роберт Калиняк и Владислав Косиняк-Камыш. Сотрудничество будет сосредоточено на двух ключевых направлениях – производстве боеприпасов и развитии системы противодействия беспилотникам САН. Польская сторона отметила значительный опыт Словакии в производстве боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланер во вторник подпишет с генеральным секретарем Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Мартином Чепеляком соглашение о размещении и деятельности этой международной институции на территориях Словацкой Республики. Документ создаст правовую основу для проведения в Словакии арбитражных, посреднических, примирительных и других процедур, организуемых Постоянной палатой Третейского суда. Словацкое общество по защите авторских прав на музыкальные произведения, сокращенно СОЗА, объявило лауреатов почетных наград за выдающийся вклад в национальную музыкальную культуру. На юбилейной 30-й церемонии вручения премии СОЗА, которая состоится 7 октября в Братиславе, большую премию СОЗА получат скрипач-виртуоз и аранжировщик народной музыки Мирослав Дудик, а также композитор, драматург и автор популярных песен и киномузыки Альфонс Бризовский. По мнению организаторов, оба музыканта на протяжении десятилетий оказывали значительное влияние на развитие словацкой музыкальной сцены. В Братиславе открылась выставка

0: французского художника, иллюстратора и аниматора Николя Бьянко-Леврена «Воображаемые миры в кино и иллюстрации». Экспозиция проходит в университетской библиотеке и будет работать до 30 сентября. Проект стал частью программы 18-го международного биеннале анимации «Братислава-2026», которая пройдет с 12 по 18 октября. Организаторы отмечают, что выставка знакомит посетителей с взаимосвязью книжной иллюстрации, комикса и анимационного кино. Действующая чемпионка Европы Эмма Заплеталова станет единственной представительницей Словакии на дебютном абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с пятницы по воскресенье в Будапеште. В субботу вечером словацкая спортсменка выступит в полуфинале бега на 400 метров с барьерами, а в воскресенье состоится финал дисциплины.
1: Тема дня.
0: Правительство Словацкой Республики разрабатывает программу развития страны в перспективе до 2040 года. Словацкие предприниматели выразили желание участвовать в подготовке стратегии до 2040 года, которая предполагает планирование, устанавливает конкретные задачи и сроки. Приоритетом для предпринимателей является восстановление конкурентоспособности словацкой экономики и особенно промышленности. Словацкие бизнесмены обеспокоены тем, что документ «Стратегия Словакии до 2040 года» станет очередным формальным документом без реального влияния на функционирование государства. В число наших приоритетов входят конкурентоспособные и предсказуемые цены на энергоносители, снижение налоговой и страховой нагрузки, стабильная и предсказуемая деловая среда, поддержка инвестиций, производительности, исследований и инноваций, а также система образования, более тесно связанная с потребностями экономики и рынка труда, заявил Тибор Грегор, исполнительный директор клуба 500. По его словам, государственная стратегия должна определить, какой курс избирает Словакия, кто будет за это ответственным и какие сроки будут установлены для реализации задач, поставленных в стратегии. Еще один важный вопрос – как будут финансироваться эти меры и какие показатели будут использоваться для оценки достижения цели. Исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова подчеркнула, что ассоциация с самого начала уделяла большое внимание подготовке стратегии Словакии 2040. Мы также хотим активно участвовать в подготовке данного документа, предлагаем наши профессиональные возможности и конкретные решения, сказала она. Стратегия Словакии 2040 показывает 4 возможных сценария дальнейшего развития страны. По словам Лас-Прилесановой, какой из этих сценариев будет реализован, зависит только от нас. Глядя на нынешнее состояние Словакии, к сожалению, мы уже во многом находимся в сценарии, который в документе описывается как спираль упадка. Поэтому нашей целью должно быть выведение Словакии на путь разумной трансформации, сказала исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова. Ассоциация профсоюзов и объединение работодателей Словацкой Республики считает крайне важным, чтобы подготовленная стратегия не ограничивалась общими целями. По словам ее представителя Мириам Филовой, необходимо установить четкие сроки для конкретных мер, определить ответственность за их реализацию и прежде всего измеримые показатели, на основе которых можно будет объективно оценить, действительно ли Словакия достигает поставленных целей. По мнению ассоциации, также важны регулярная и прозрачная отчетность о реализации стратегии и последовательное соблюдение принятого графика. Предприниматели обеспокоены тем, чтобы стратегия 2040 не стала очередным нереализованным проектом. Словакия не страдает от недостатка стратегий, концепций или аналитических документов. За последние десятилетия были созданы сотни таких документов. Проблема заключается в способности государства преобразовать их в конкретные решения и впоследствии обеспечить их реализацию. Поэтому настоящим испытанием для стратегии будет то, что произойдет после ее утверждения. По словам Лас-Прилесановой, в Словакии уже было создано несколько подобных документов, которые в конечном итоге оказались в архиве без какого-либо реального продолжения. В этот раз мы не должны себе это позволить. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Михок также видит ситуацию в аналогичном ключе. Он напомнил, что с момента своего основания Словацкая Республика пережила несколько подобных попыток определить видение Словакии на будущее. К сожалению, ни в одном из случаев не было проведено реальной оценки того, что мы себе представляли, и того, что в конечном итоге оказалось правдой. Мне бы очень хотелось, чтобы это видение не постигло та же участь, заключил Петер Михок.
2: В эфире «Словакия сегодня». У микрофона Татьяна Житникова. В эти дни в Словакии вспоминают жертв Холокоста и расового насилия. 85 лет назад был принят Еврейский кодекс Словацкого государства, свод антисемитских законов. О его последствиях мы будем говорить с историком Иваном Каменцем. С принятием Еврейского кодекса на территории Словакии начался Холокост. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. В детстве он был свидетелем депортации евреев в лагеря смерти. Его перу принадлежит «Баллада про еврея». И сегодня мы услышим эти стихи. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
2: 9 сентября в Словакии отмечают День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1941 году, профашистское правительство Первого Словацкого государства во главе с Йозефом Тисо приняло так называемый Еврейский кодекс – свод антисемитских законов о правовом положении евреев, а точнее о их полном бесправии и последующем уничтожении. Еврейский кодекс состоял из 270 антисемитских приказов. Многие из них издавались еще до 1941 года. Затем были суммаризированы, обновлены и включены в Еврейский кодекс. На основании этого закона евреи были исключены из всех сфер обычной жизни общества. В этом страшном документе давалось определение «еврей», основанное на расовом принципе, аналогично Нюрнбергским законам в Германии. В довоенной Словакии в 30-х годах насчитывалось около 100 тысяч евреев. Они представляли собой еврейское национальное меньшинство, проживали в городах и селах, были даже целые еврейские кварталы, например, в Братиславе, Кошице и других городах. Но после прихода к власти нацистов в Германии еврейскому народу в Средней Европе был подписан смертный приговор. В исполнение его приводило несколько государств, в том числе и Словакия. Вернее, ее тогдашнее правительство во главе с Йозефом Тисо. Причем евреев начали уничтожать раньше, чем этого потребовал Гитлер. Антисемитизм после введения Еврейского кодекса стал в Словакии государственной политикой. Об этом говорит ученый-историк Иван Каменец.
0: Антисемитизм – смертельно опасная идеология, особенно тогда, когда становится частью официальной политики государства. Так произошло в нацистской Германии в 1933-м, а позднее в других странах, в том числе и в Словакии. В 1939 году к власти пришел католический священник Йозеф Тисо, который развязал жестокую охоту на евреев. Режим начал лишать евреев сначала политических, затем экономических, социальных и, наконец, гражданских прав. Евреи должны были носить шестиконечную желтую звезду. Они были ограничены в поездках, не имели права владеть транспортными средствами, радиоприемниками, фотоаппаратами, имели ограниченный доступ в парки, кинотеатры, рестораны и кафе, другие места общего пользования. Для них было четко определено даже время покупок и свободного передвижения по городу. Евреи должны были выселяться с некоторых улиц. Против них велась систематическая, полная ненависти пропаганда. Совершалось физическое насилие со стороны членов Глинковой гвардии. Евреи были лишены собственности, возможности трудиться, их вытесняли на край общества. Это был, собственно говоря, конец еврейского меньшинства в Словакии.
2: Особенностью Холокоста в Словакии было то, что депортацией евреев в лагеря смерти занимались государственные органы по приказу президента Йозефа Тисо. За 1942 год было отправлено в концлагеря около 70 тысяч словацких граждан еврейской национальности. На первом этапе было вывезено 58 тысяч евреев, из которых выжило в лагерях смерти не более 800 человек. Словацкое государство за каждого вывезенного еврея в лагеря смерти предложило Германии 500 рейхсмарок. Холокост практически ликвидировал словацкую еврейскую общину и оказал глубокое и длительное воздействие на все словацкое общество. Некогда процветающая довоенная еврейская община была уничтожена в Холокосте. Сегодня еврейское национальное меньшинство в Словакии стремится обновить свою жизнь и сохранить памятники, которым грозит разрушение. В настоящее время в Словакии насчитывается около 3000 евреев.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Продолжаем нашу программу. В историческом центре Братиславы, недалеко от моста Словацкого национального восстания, стоит памятник жертвам Холокоста во время Второй мировой войны. Холокост – это одна из темных страниц словацкой истории. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. Он был свидетелем Холокоста в Восточной Словакии. Его перу принадлежит «Баллада про еврея». Он описал трагические события 1942 года, когда началась депортация евреев в лагеря смерти. Илья Галайда родился в небольшом селе Чертижном на северо-востоке Словакии. Там в сельской местности проживало немало еврейских семей. В годы войны Илья Галайда был еще ребенком, не понимающим, что такое Холокост и почему соседи, которых он знал и уважал, увозят на смерть. Спустя годы об этом он написал в своей балладе о еврее. Это произведение основано на реальных событиях. В нашем архиве сохранились воспоминания писателя Ильи Галайды. Послушаем.
3: У меня очень живые воспоминания о еврейских семьях, которые жили в моем родном селе. С двумя мальчиками в первом классе я учился, Абрамом и Йосиком. Сидел за одной партой. Возле моей тети жили евреи, майорики, которые очень старались как-то приспособиться к тому, чтобы выжить, и организовали, как всегда, разный способ торговли. Так что дед мой очень с майориком сотрудничал, помогал ему телят покупать, ягнят. Это я очень хорошо помню. Это считалось нормальным. Не было в моем селе какого-то такого обостренного, я не говорю о какой-то ненависти, о каком-то неуважении к евреям. Это я никогда с детских лет не почувствовал. А жили у нас евреи, их было 11 семей, 104 еврея жили в моем селе. Предполагаю, что они пришли из Галичины, потому что когда началось гонение в Австро-Венгрии, то все они через Перемышль бежали, по сути, в Санок, а из Санока в Кролика, из Кролика в Чертиже, самое близкое перевал, и остановились в Чертижном. Так что, когда приехал Ден, один из потомков майорика, о котором еще мы с вами будем говорить, он искал данные о том, о своем прадеде, и я ему должен был рассказывать, что я о нем помню, об этом человеке, который мне напоминал пророка. Я не знал, что это пророк, но я его боялся, потому что он был с бородой. А это был очень добрый человек. По их праздникам мы с братом всегда помогали этому Морткове, о котором будет речь. Все это был очень благородный человек. Даже нам дал по нескольку гелеров, чтобы вот на конфеточке, чтобы мы себе купили. Что я могу сказать? Трагически потом все произошло в 1942 году, когда их словацкое государство, как сателлит Гитлера, античеловеческое отношение человека к человеку, преследовать евреев как нацию, которая сделала очень многое в мире, как ученые, как художники, как музыканты. Итак, я могу только сказать, что в Чертижном всегда было какое-то взаимное уважение между евреями и христианами. Понимаете, насколько я помню, всегда, когда был праздник церковных христиан, евреи не работали. И наоборот, когда был праздник у евреев, то и наши люди уважали тому народу, который вот имел право отмечать то, что их связывало с религией. В Чертижном это было нормально, там не было никаких столкновений, или кто-то кого-то изгонял из этого села. Они жили своей жизнью, разумеется, немножко изолированной, и тем не менее они общались с нашими людьми, как нормальные люди. Я не могу сказать, что это были очень богатые евреи. Это люди, бежавшие через вот Галичину сюда, на территорию Первой Чехословацкой Республики. Они старались жить, как могли жить. Я даже помню одного еврея, он даже занимался сельским хозяйством. Он пахал землю, чтобы накормить семью. Другие торговали. Ну, какая торговля была, насколько я помню. Наши собирали яички, так чтобы не возить яички в Межлабрус. Это еврей, который пособирал, заплатил. И все, наши люди не привыкли торговать в Межлабрусах. Это считалось позором, чтобы наш селянин пошел торговать в Межлабрусах. Так вот эту работу исполняли как раз еврейские семьи. Всегда встает проблема евреев и неевреев, взаимоотношения иного социума и евреев. Потому что это вопрос очень сложный. Всегда это носит политический характер, идеологический характер. Можно было бы много объяснить, но и, может быть, и нельзя объяснить все, потому что моему уму недоступно то, почему такое вот отношение к евреям как людям. У меня всегда были очень хорошие отношения с евреями. Они были очень отзывчивые, они очень умные люди. Я ни одного такого плохого слова не могу о тех людях, с которыми я встречался.

0: Я попробую рассказать о трагической судьбе одного из евреев, этого Мордка, Маврициуса, старика, которому исполнилось 101 год, и когда забирали из Чертижова всех евреев, то мамин дядя просил этих карателей, которые пришли забирать, чтобы его оставили умереть, чтобы он дожил свою жизнь в этом селе, где он долгие годы прожил. Не разрешили это, и его взяли. Так это меня потрясло, и я издал целый сборник стихов, баллада «О трех солнцах». Это нового типа баллада, разные трагические судьбы и в форме войны, и после войны. И вот одной из таких баллад является баллада про Мордка. Дело в том, что баллада написана на украинском языке, но я могу это перевести, может, это кого-то заинтересует, что в нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мордка. Люди окремого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село, по Европе ненавистью кровавой мело. Ну, пошли конники, ну, ну!» Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. «Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику?» «Ну, куда прикажут? Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню? Может, в Палестину? Может...» «Ну, пошли, конники, ну, ну, куда мне, что мне знать? Наказание Господне! Ну, пошли, коники, пошли! Ну, ну!» Плачет Мордко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мордко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мордка. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село, по Европе ненавистью кровавую мело.
1: Десятилетия на Словакии лежала тень участия в Холокосте периода Второй мировой войны. Вскоре после Бархатной революции словацкий парламент в 1990 году принял символическую декларацию, в которой принес извинения своим согражданам-евреям за депортации времен Второй мировой войны. А в 1993 году, сразу же после возникновения независимой Словацкой республики, руководство нашей страны принесло официальные извинения Израилю за геноцид евреев. В 2001 году, когда исполнилось 60 лет со дня принятия так называемого Еврейского кодекса, 9 сентября в Словакии стал памятным днем жертв Холокоста, днем покаяния и скорби. Еврейская культура оставила свой неповторимый след на облике нашей столицы. В Братиславе были свои еврейские кварталы, прилегающие к синагогам. По сути, это было еврейское гетто. От него осталась лишь часть зданий. Зато сохранились архивные материалы и фотографии до военных лет. В Прешпарке, это бывшее название Братиславы, веками жили в мире иудеи и христиане. Примером тому была красивейшая синагога на Рыбной площади в Старом городе. От нее уже не осталось и камня. Она была снесена в 1969 году, когда было принято решение построить новый мост через Дунай, который позднее назвали «Мост Словацкого национального восстания».

Друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал результаты региональных выборов в Германии, на которых в земле Саксония-Анхальт победила правая партия «Альтернатива для Германии». По словам главы словацкого правительства, итоги голосования следует воспринимать как суверенное решение немецких избирателей, а не как повод для заявлений о кризисе демократии. Кроме того, премьер Словакии выразил надежду, что, цитата, «этот результат немецких региональных выборов не приведет к тому, что ВНС России будет преподноситься как единственный способ отвлечь внимание от поражения правящих партий». Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимичко назвал результат, показанный партией «Альтернатива для Германии» на выборах в земле Саксония-Анхальт тревожным сигналом для Европы и раскритиковал высказывания словацкого премьера в адрес немецкого правительства. По словам Шимички, усиление крайне правых сил свидетельствует о серьезных вызовах для европейской демократии, а победа «Альтернативы для Германии» не должна становиться поводом для политических нападок на нынешние власти Германии. Словакия и Польша подписали меморандум о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества в рамках европейского инструмента SAFE, направленного на укрепление безопасности и оборонной промышленности. Документ подписали министр обороны двух стран Роберт Калиняк и Владислав Косиняк-Камыш. Сотрудничество будет сосредоточено на двух ключевых направлениях – производстве боеприпасов и развитии системы противодействия беспилотникам САН. Польская сторона отметила значительный опыт Словакии в производстве боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланер во вторник подпишет с генеральным секретарем Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Мартином Чепеляком соглашение о размещении и деятельности этой международной институции на территориях Словацкой Республики. Документ создаст правовую основу для проведения в Словакии арбитражных, посреднических, примирительных и других процедур, организуемых Постоянной палатой Третейского суда. Словацкое общество по защите авторских прав на музыкальные произведения, сокращенно СОЗА, объявило лауреатов почетных наград за выдающийся вклад в национальную музыкальную культуру. На юбилейной 30-й церемонии вручения премии СОЗА, которая состоится 7 октября в Братиславе, большую премию СОЗА получат скрипач-виртуоз и аранжировщик народной музыки Мирослав Дудик, а также композитор, драматург и автор популярных песен и киномузыки Альфонс Бризовский. По мнению организаторов, оба музыканта на протяжении десятилетий оказывали значительное влияние на развитие словацкой музыкальной сцены. В Братиславе открылась выставка французского художника, иллюстратора и аниматора Николя Бьянко Леврена «Воображаемые миры в кино и иллюстрации». Экспозиция проходит в университетской библиотеке и будет работать до 30 сентября. Проект стал частью программы 18-го международного биеннале анимации «Братислава-2026», которая пройдет с 12 по 18 октября. Организаторы отмечают, что выставка знакомит посетителей с взаимосвязью книжной иллюстрации, комикса и анимационного кино. Действующая чемпионка Европы Эмма Заплеталова станет единственной представительницей Словакии на дебютном абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с пятницы по воскресенье в Будапеште. В субботу вечером словацкая спортсменка выступит в полуфинале бега на 400 метров с барьерами, а в воскресенье состоится финал дисциплины.
0: Тема дня.
1: Правительство Словацкой Республики разрабатывает программу развития страны в перспективе до 2040 года. Словацкие предприниматели выразили желание участвовать в подготовке стратегии до 2040 года, которая предполагает планирование, устанавливает конкретные задачи и сроки. Приоритетом для предпринимателей является восстановление конкурентоспособности словацкой экономики и особенно промышленности. Словацкие бизнесмены обеспокоены тем, что документ «Стратегия Словакии до 2040 года» станет очередным формальным документом без реального влияния на функционирование государства. В число наших приоритетов входят конкурентоспособные и предсказуемые цены на энергоносители, снижение налоговой и страховой нагрузки, стабильная и предсказуемая деловая среда, поддержка инвестиций, производительности, исследований и инноваций, а также система образования, более тесно связанная с потребностями экономики и рынка труда, заявил Тибор Грегор,

0: исполнительный директор клуба 500. По его словам, государственная стратегия должна определить, какой курс избирает Словакия, кто будет за это ответственным и какие сроки будут установлены для реализации задач, поставленных в стратегии. Еще один важный вопрос – как будут финансироваться эти меры и какие показатели будут использоваться для оценки достижения целей. Исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова подчеркнула, что ассоциация с самого начала уделяла большое внимание подготовке стратегии Словакии 2040. «Мы также хотим активно участвовать в подготовке данного документа, предлагаем наши профессиональные возможности и конкретные решения», – сказала она. Стратегия Словакии 2040 показывает 4 возможных сценария дальнейшего развития страны. По словам Лас-Прилесановой, какой из этих сценариев будет реализован, зависит только от нас. Глядя на нынешнее состояние Словакии, к сожалению, мы уже во многом находимся в сценарии, который в документе описывается как спираль упадка. Поэтому нашей целью должно быть выведение Словакии на путь разумной трансформации, сказала исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова. Ассоциация профсоюзов и объединение работодателей Словацкой Республики считает крайне важным, чтобы подготовленная стратегия не ограничивалась общими целями. По словам ее представителя Мириам Филовой, необходимо установить четкие сроки для конкретных мер, определить ответственность за их реализацию и прежде всего измеримые показатели, на основе которых можно будет объективно оценить, действительно ли Словакия достигает поставленных целей. По мнению ассоциации, также важны регулярная и прозрачная отчетность о реализации стратегии и последовательное соблюдение принятого графика. Предприниматели обеспокоены тем, чтобы стратегия 2040 не стала очередным нереализованным проектом. Словакия не страдает от недостатка стратегий, концепций или аналитических документов. За последние десятилетия были созданы сотни таких документов. Проблема заключается в способности государства преобразовать их в конкретные решения и впоследствии обеспечить их реализацию. Поэтому настоящим испытанием для стратегии будет то, что произойдет после ее утверждения. По словам Лас-Прилесановой, в Словакии уже было создано несколько подобных документов, которые в конечном итоге оказались в архиве без какого-либо реального продолжения. В этот раз мы не должны себе это позволить. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Михок также видит ситуацию в аналогичном ключе. Он напомнил, что с момента своего основания Словацкая Республика пережила несколько подобных попыток определить видение Словакии на будущее. К сожалению, ни в одном из случаев не было проведено реальной оценки того, что мы себе представляли, и того, что в конечном итоге оказалось правдой. Мне бы очень хотелось, чтобы это видение не постигло та же участь, заключил Петер Михок.
1: В эфире «Словакия сегодня». У микрофона Татьяна Житникова. В эти дни в Словакии вспоминают жертв Холокоста и расового насилия. 85 лет назад был принят Еврейский кодекс Словацкого государства, свод антисемитских законов. О его последствиях мы будем говорить с историком Иваном Каменцем. С принятием Еврейского кодекса на территории Словакии начался Холокост. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. В детстве он был свидетелем депортации евреев в лагеря смерти. Его перу принадлежит «Баллада про еврея». И сегодня мы услышим эти стихи. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
1: 9 сентября в Словакии отмечают День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1941 году, профашистское правительство первого словацкого государства во главе с Йозефом Тисо приняло так называемый Еврейский кодекс – свод антисемитских законов о правовом положении евреев, а точнее о их полном бесправии и последующем уничтожении. Еврейский кодекс состоял из 270 антисемитских приказов. Многие из них издавались еще до 1941 года. Затем были суммаризированы, обновлены и включены в Еврейский кодекс. На основании этого закона евреи были исключены из всех сфер обычной жизни общества. В этом страшном документе давалось определение «еврей», основанное на расовом принципе, аналогично Нюрнбергским законам в Германии. довоенной Словакии в 30-х годах насчитывалось около 100 тысяч евреев. Они представляли собой еврейское национальное меньшинство, проживали в городах и селах, были даже целые еврейские кварталы, например, в Братиславе, Кошице и других городах. Но после прихода к власти нацистов в Германии еврейскому народу в Средней Европе был подписан смертный приговор. В исполнение его приводило несколько государств, в том числе и Словакия. Вернее, ее тогдашнее правительство во главе с Йозефом Тисо. Причем евреев начали уничтожать раньше, чем этого потребовал Гитлер. Антисемитизм после введения еврейского кодекса стал в Словакии государственной политикой. Об этом говорит ученый-историк Иван Каменец.
3: Антисемитизм
0: – смертельно опасная идеология, особенно тогда, когда становится частью официальной политики государства. Так произошло в нацистской Германии в 1933, а позднее в других странах, в том числе и в Словакии. В 1939 году к власти пришел католический священник Йозеф Тиса, который развязал жестокую охоту на евреев. Режим начал лишать евреев сначала политических, затем экономических, социальных и, наконец, гражданских прав. Евреи должны были носить шестиконечную желтую звезду. Они были ограничены в поездках, не имели права владеть транспортными средствами, радиоприемниками, фотоаппаратами, имели ограниченный доступ в парки, кинотеатры, рестораны и кафе, другие места общего пользования. Для них было четко определено даже время покупок и свободного передвижения по городу. Евреи должны были выселяться с некоторых улиц. Против них велась систематическая, полная ненависти пропаганда. Совершалось физическое насилие со стороны членов Глинковой гвардии. Евреи были лишены собственности, возможности трудиться, их вытесняли на край общества. Это был, собственно говоря, конец еврейского меньшинства в Словакии.
1: Особенностью Холокоста в Словакии было то, что депортации евреев в лагеря смерти занимались государственные органы по приказу президента Йозефа Тисо. За 1942 год было отправлено в концлагеря около 70 тысяч словацких граждан еврейской национальности. На первом этапе было вывезено 58 тысяч евреев, из которых выжило в лагерях смерти не более 800 человек. Словацкое государство за каждого вывезенного еврея в лагеря смерти предложило Германии 500 рейхсмарок. Холокост практически ликвидировал словацкую еврейскую общину и оказал глубокое и длительное воздействие на все словацкое общество. Некогда процветающая довоенная еврейская община была уничтожена в Холокосте. Сегодня еврейское национальное меньшинство в Словакии стремится обновить свою жизнь и сохранить памятники, которым грозит разрушение. В настоящее время в Словакии насчитывается около 3000 евреев.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
1: Продолжаем нашу программу. В историческом центре Братиславы, недалеко от моста Словацкого национального восстания, стоит памятник жертвам Холокоста во время Второй мировой войны. Холокост – это одна из темных страниц словацкой истории. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. Он был свидетелем Холокоста в Восточной Словакии. Его перу принадлежит баллада про еврея. Он описал трагические события 1942 года, когда началась депортация евреев в лагеря смерти. Илья Галайда родился в небольшом селе Чертижном на северо-востоке Словакии. Там в сельской местности проживало немало еврейских семей. В годы войны Илья Галайда был еще ребенком, не понимающим, что такое Холокост и почему соседи, которых он знал и уважал, увозят на смерть. Спустя годы об этом он написал в своей балладе о еврее. Это произведение основано на реальных событиях. В нашем архиве сохранились воспоминания писателя Ильи Галайды. Послушаем.
4: У меня очень живые воспоминания о еврейских семьях, которые жили в моем родном селе. С двумя мальчиками в первом классе я учился, Авраамом и Йосиком. С сидел за одной партой. Возле моей тети жили евреи, майорики, которые очень старались как-то приспособиться к тому, чтобы выжить, и организовали, как всегда, разный способ торговли. Так что дед мой очень с майориком сотрудничал. Помогал ему телят покупать, ягнят. Это я очень хорошо помню. Это считалось нормальным. Не было в моем селе какого-то такого обостренного, я не говорю о какой-то ненависти, о каком-то неуважении к евреям. Это я никогда с детских лет не почувствовал. А жили у нас евреи, их было 11 семей, 104 еврея жили в моем селе. Предполагаю, что они пришли из Галичины, потому что, когда началось гонение в Австро-Венгрии, то все они через Перемышль бежали, по сути, в Санок, а из Санока в Кролика, из Кролика в Чертиже, самое близкое перевал, и остановились в Чертижном. Так что, когда приехал Ден, один из потомков майорика, о котором еще мы с вами будем говорить, он искал данные о том, о своем прадеде, и я ему должен был рассказывать, что я о нем помню, об этом человеке, который мне напоминал пророка. Я не знал, что это пророк, но я его боялся, потому что он был с бородой. А это был очень добрый человек. По их праздникам мы с братом всегда помогали этому Мордкове, о котором будет речь. Все это был очень благородный человек, даже нам дал по несколько гелеров, чтобы вот на конфеточке, чтобы мы себе купили. Что я могу сказать? Трагически потом все произошло в 1942 году, когда их словацкое государство, как сателлит Гитлера, античеловеческое отношение человека к человеку, преследовать евреев как нацию, которая сделала очень многое в мире, как ученые, как художники, как музыканты. Итак, я могу только сказать, что в Чертижном всегда было какое-то взаимное уважение между евреями и христианами. Понимаете, насколько я помню, всегда, когда был праздник церковных христиан, евреи не работали. И наоборот, когда был праздник у евреев, то и наши люди уважали тому народу, который вот имел право отмечать то, что их связывало с религией. В Чертижном это было нормально, там не было никаких столкновений или кто-то кого-то изгонял из этого села. Они жили своей жизнью, разумеется, немножко изолированной, и тем не менее они общались с нашими людьми, как нормальные люди. Я не могу сказать, что это были очень богатые евреи. Это люди, бежавшие через вот Галичину сюда, на территорию Первой Чехословацкой Республики. Они старались жить, как могли жить. Я даже помню одного еврея, он даже занимался сельским хозяйством. Он пахал землю, чтобы накормить семью. Другие торговали. Ну, какая торговля была, насколько я помню. Наши собирали яички, так чтобы не возить яички в Межлабрус. Это еврей, который пособирал, заплатил. И все, наши люди не привыкли торговать в Межлабрусах. Это считалось позором, чтобы наш селянин пошел торговать межлабрцы. Так вот эту работу исполняли как раз еврейские семьи. Всегда встает проблема евреев и неевреев, взаимоотношения иного социа и евреев. Потому что это вопрос очень сложный. Всегда это носит политический характер, идеологический характер. Можно было бы многое объяснить, но и, может быть, и нельзя объяснить все, потому что моему уму недоступно то, почему такое вот отношение к евреям, как людям. У меня всегда были очень хорошие отношения с евреями. Они были очень отзывчивые, они очень умные люди. Я ни одного такого плохого слова не могу о тех людях, с которыми я встречался.

0: я попробую рассказать о трагической судьбе одного из евреев, этого Мордка, Маврициуса, старика, которому исполнилось 101 год, и когда забирали из чертежного всех евреев, то мамин дядя просил этих карателей, которые пришли забирать, чтобы его оставили умереть, чтобы он дожил свою жизнь в этом селе, где он долгие годы прожил. Не разрешили это, и его взяли. Так вот, это меня потрясло, и я издал целый сборник стихов, баллада о трех солнцах. Это нового типа баллада, разные трагические судьбы и в форме войны, и после войны. И вот одной из таких баллад является баллада про Мордка. Дело в том, что баллада написана на украинском языке, но я могу это перевести, может, это кого-то заинтересует, что в нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мордка. Люди окревого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село, по Европе ненавистью кровавой мело. Ну, пошли конники, ну-ну!» Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. «Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику?» «Ну, куда прикажут? Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню? Может, в Палестину? Может...» «Ну, пошли, конники, ну, куда мне, что мне знать? Наказание Господне! Ну, пошли, коники, пошли, ну!» Плачет Мордко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мордко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мордка. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Десятилетия на Словакии лежала тень участия в Холокосте периода Второй мировой войны. Вскоре после Бархатной революции словацкий парламент в 1990 году принял символическую декларацию, в которой принес извинения своим согражданам-евреям за депортации времен Второй мировой войны. А в 1993 году, сразу же после возникновения независимой Словацкой республики, руководство нашей страны принесло официальные извинения Израилю за геноцид евреев. В 2001 году, когда исполнилось 60 лет со дня принятия так называемого Еврейского кодекса, 9 сентября в Словакии стал памятным днем жертв Холокоста, днем покаяния и скорби. Еврейская культура оставила свой неповторимый след на облике нашей столицы. В Братиславе были свои еврейские кварталы, прилегающие к синагогам. По сути, это было еврейское гетто. От него осталась лишь часть зданий. Зато сохранились архивные материалы и фотографии до военных лет. В Прешпарке, это бывшее название Братиславы, веками жили в мире иудеи и христиане. Примером тому была красивейшая синагога на Рыбной площади в старом городе. От нее уже не осталось и камня. Она была снесена в 1969 году, когда было принято решение построить новый мост через Дунай, который позднее назвали «Мост Словацкого национального восстания».

Друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал результаты региональных выборов в Германии, на которых в земле Саксония-Анхальт победила правая партия «Альтернатива для Германии». По словам главы словацкого правительства, итоги голосования следует воспринимать как суверенное решение немецких избирателей, а не как повод для заявлений о кризисе демократии. Кроме того, премьер Словакии выразил надежду, что, цитата, «этот результат немецких региональных выборов не приведет к тому, что ВНС России будет преподноситься как единственный способ отвлечь внимание от поражения правящих партий». Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка назвал результат, показанный партией «Альтернатива для Германии» на выборах в земле Саксония-Анхальт, тревожным сигналом для Европы.

0: Сотрудничество будет сосредоточено на двух ключевых направлениях – производстве боеприпасов и развитии системы противодействия беспилотникам САН. Польская сторона отметила значительный опыт Словакии в производстве боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланер во вторник подпишет с генеральным секретарем Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Марцином Чепеляком соглашение о размещении и деятельности этой международной институции на территориях Словацкой Республики. Документ создаст правовую основу для проведения в Словакии арбитражных, посреднических, примирительных и других процедур, организуемых Постоянной палатой Третейского суда. Словацкое общество по защите авторских прав на музыкальные произведения, сокращенно СОЗА, объявило лауреатов почетных наград за выдающийся вклад в национальную музыкальную культуру. На юбилейной 30-й церемонии вручения премии СОЗА, которая состоится 7 октября в Братиславе, большую премию СОЗА получат скрипач-виртуоз и аранжировщик народной музыки Мирослав Дудик, а также композитор, драматург и автор популярных песен и киномузыки Альфонс Бризовский. По мнению организаторов, оба музыканта на протяжении десятилетий оказывали значительное влияние на развитие словацкой музыкальной сцены. В Братиславе открылась выставка французского художника, иллюстратора и аниматора Николя Бьянко-Леврена «Воображаемые миры в кино и иллюстрации». Экспозиция проходит в университетской библиотеке и будет работать до 30 сентября. Проект стал частью программы 18-го международного биеннале анимации «Братислава-2026», которая пройдет с 12 по 18 октября. Организаторы отмечают, что выставка знакомит посетителей с взаимосвязью книжной иллюстрации, комикса и анимационного кино. Действующая чемпионка Европы Эмма Заплеталова станет единственной представительницей Словакии на дебютном абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с пятницы по воскресенье в Будапеште. В субботу вечером словацкая спортсменка выступит в полуфинале бега на 400 метров с барьерами, а в воскресенье состоится финал дисциплины.
1: Тема дня.
0: Правительство Словацкой Республики разрабатывает программу развития страны в перспективе до 2040 года. Словацкие предприниматели выразили желание участвовать в подготовке стратегии до 2040 года, которая предполагает планирование, устанавливает конкретные задачи и сроки. Приоритетом для предпринимателей является восстановление конкурентоспособности словацкой экономики и особенно промышленности. Словацкие бизнесмены обеспокоены тем, что документ «Стратегия Словакии до 2040 года» станет очередным формальным документом без реального влияния на функционирование государства. В число наших приоритетов входят конкурентоспособные и предсказуемые цены на энергоносители, снижение налоговой и страховой нагрузки, стабильная и предсказуемая деловая среда, поддержка инвестиций, производительности, исследований и инноваций, а также система образования, более тесно связанная с потребностями экономики и рынка труда, заявил Тибор Грегор, исполнительный директор клуба 500. По его словам, государственная стратегия должна определить, какой курс избирает Словакия, кто будет за это ответственным и какие сроки будут установлены для реализации задач, поставленных в стратегии. Еще один важный вопрос – как будут финансироваться эти меры и какие показатели будут использоваться для оценки достижения цели. Исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова подчеркнула, что ассоциация с самого начала уделяла большое внимание подготовке стратегии Словакии 2040. Мы также хотим активно участвовать в подготовке данного документа, предлагаем наши профессиональные возможности и конкретные решения, сказала она. Стратегия Словакии 2040 показывает 4 возможных сценария дальнейшего развития страны. По словам Лас-Прилесановой, какой из этих сценариев будет реализован, зависит только от нас. Глядя на нынешнее состояние Словакии, к сожалению, мы уже во многом находимся в сценарии, который в документе описывается как спираль упадка. Поэтому нашей целью должно быть выведение Словакии на путь разумной трансформации, сказала исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова. Ассоциация профсоюзов и объединение работодателей Словацкой Республики считает крайне важным, чтобы подготовленная стратегия не ограничивалась общими целями. По словам ее представителя Мириам Филовой, необходимо установить четкие сроки для конкретных мер, определить ответственность за их реализацию и прежде всего измеримые показатели, на основе которых можно будет объективно оценить, Действительно ли Словакия достигает поставленных целей? По мнению ассоциации, также важны регулярная и прозрачная отчетность о реализации стратегии и последовательное соблюдение

0: принятого графика. Предприниматели обеспокоены тем, чтобы стратегия 2040 не стала очередным нереализованным проектом. Словакия не страдает от недостатка стратегий, концепций или аналитических документов. За последние десятилетия были созданы сотни таких документов. Проблема заключается в способности государства преобразовать их в конкретные решения и впоследствии обеспечить их реализацию. Поэтому настоящим испытанием для стратегии будет то, что произойдет после ее утверждения. По словам Лас Прилисановой, в Словакии уже было создано несколько подобных документов, которые в конечном итоге оказались в архиве без какого-либо реального продолжения. В этот раз мы не должны себе это позволить. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Михок также видит ситуацию в аналогичном ключе. Он напомнил, что с момента своего основания Словацкая республика пережила несколько подобных попыток определить видение Словакии на будущее. К сожалению, ни в одном из случаев не было проведено реальной оценки того, что мы себе представляли, и того, что в конечном итоге оказалось правдой. Мне бы очень хотелось, чтобы это видение не постигло та же участь, заключил Петер Михок.
1: В эфире «Словакия сегодня». У микрофона Татьяна Житникова. В эти дни в Словакии вспоминают жертв Холокоста и расового насилия. 85 лет назад был принят Еврейский кодекс Словацкого государства, свод антисемитских законов. О его последствиях мы будем говорить с историком Иваном Каменцем. С принятием Еврейского кодекса на территории Словакии начался Холокост. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. В детстве он был свидетелем депортации евреев в лагеря смерти. Его перу принадлежит «Баллада про еврея». И сегодня мы услышим эти стихи. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
1: 9 сентября в Словакии отмечают День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1941 году, профашистское правительство Первого Словацкого государства во главе с Йозефом Тисо приняло так называемый Еврейский кодекс – свод антисемитских законов о правовом положении евреев, а точнее о их полном бесправии и последующем уничтожении. Еврейский кодекс состоял из 270 антисемитских приказов. Многие из них издавались еще до 1941 года. Затем были суммаризированы, обновлены и включены в Еврейский кодекс. На основании этого закона евреи были исключены из всех сфер обычной жизни общества. В этом страшном документе давалось определение «еврей», основанное на расовом принципе, аналогично Нюрнбергским законам в Германии. В довоенной Словакии в 30-х годах насчитывалось около 100 тысяч евреев. Они представляли собой еврейское национальное меньшинство, проживали в городах и селах, были даже целые еврейские кварталы, например, в Братиславе, Кошице и других городах. Но после прихода к власти нацистов в Германии еврейскому народу в Средней Европе был подписан смертный приговор. В исполнение его приводило несколько государств, в том числе и Словакия. Вернее, ее тогдашнее правительство во главе с Йозефом Тисо. Причем евреев начали уничтожать раньше, чем этого потребовал Гитлер. Антисемитизм после введения Еврейского кодекса стал в Словакии государственной политикой. Об этом говорит ученый-историк Иван Каменец.
0: Антисемитизм – смертельно опасная идеология, особенно тогда, когда становится частью официальной политики государства. Так произошло в нацистской Германии в 1933, а позднее в других странах, в том числе и в Словакии. В 1939 году к власти пришел католический священник Йозеф Тисо, который развязал жестокую охоту на евреев. Режим начал лишать евреев сначала политических, затем экономических, социальных и, наконец, гражданских прав. Евреи должны были носить шестиконечную желтую звезду. Они были ограничены в поездках, не имели права владеть транспортными средствами, радиоприемниками, фотоаппаратами, имели ограниченный доступ в парки, кинотеатры, рестораны и кафе, другие места общего пользования. Для них было четко определено даже время покупок и свободного передвижения по городу. евреи должны были выселяться с некоторых улиц. Против них велась систематическая, полная ненависти пропаганда, совершалось физическое насилие со стороны членов Глинковой гвардии. Евреи были лишены собственности, возможности трудиться, их вытесняли на край общества. Это был, собственно говоря, конец еврейского меньшинства в Словакии.
1: Особенностью Холокоста в Словакии было то, что депортацией евреев в лагеря смерти занимались государственные органы по приказу президента Йозефа Тисо. За 1942 год было отправлено в концлагеря около 70 тысяч словацких граждан еврейской национальности. На первом этапе было вывезено 58 тысяч евреев, из которых выжило в лагерях смерти не более 800 человек. Словацкое государство за каждого вывезенного еврея в лагеря смерти предложило Германии 500 рейхсмарок. Холокост практически ликвидировал словацкую еврейскую общину и оказал глубокое и длительное воздействие на все словацкое общество. Некогда процветающая довоенная еврейская община была уничтожена в Холокосте. Сегодня еврейское национальное меньшинство в Словакии стремится обновить свою жизнь и сохранить памятники, которым грозит разрушение. В настоящее время в Словакии насчитывается около 3000 евреев.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
1: Продолжаем нашу программу. В историческом центре Братиславы, недалеко от моста Словацкого национального восстания, стоит памятник жертвам Холокоста во время Второй мировой войны. Холокост – это одна из темных страниц словацкой истории. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. Он был свидетелем Холокоста в Восточной Словакии. Его перу принадлежит «Баллада про еврея». Он описал трагические события 1942 года, когда началась депортация евреев в лагеря смерти. Илья Галайда родился в небольшом селе Чертижном на северо-востоке Словакии. Там в сельской местности проживало немало еврейских семей. В годы войны Илья Галайда был еще ребенком, не понимающим, что такое Холокост и почему соседи, которых он знал и уважал, увозят на смерть. Спустя годы об этом он написал в своей балладе о еврее. Это произведение основано на реальных событиях. В нашем архиве сохранились воспоминания писателя Ильи Галайды. Послушаем.
3: У меня очень живые воспоминания о еврейских семьях, которые жили в моем родном селе. С двумя мальчиками в первом классе я учился, Абрамом и Йосиком. Сидел за одной партой. Возле моей тети жили евреи, майорики, которые очень старались как-то приспособиться к тому, чтобы выжить, и организовали, как всегда, разный способ торговли. Так что дед мой очень с майориком сотрудничал, помогал ему телят покупать, ягнят. Это я очень хорошо помню. Это считалось нормальным. Не было в моем селе какого-то такого обостренного, я не говорю о какой-то ненависти, о каком-то неуважении к евреям. Это я никогда с детских лет не почувствовал. А жили у нас евреи, их было 11 семей, 104 еврея жили в моем селе. Предполагаю, что они пришли из Галичины, потому что когда началось гонение в Австро-Венгрии, то все они через Перемышль бежали, по сути, в Санок, а из Санока в Кролика, из Кролика в Чертиже, самое близкое перевал, и остановились в Чертижном. Так что, когда приехал Ден, один из потомков майорика, о котором еще мы с вами будем говорить, он искал данные о том, о своем прадеде, и я ему должен был рассказывать, что я о нем помню, об этом человеке, который мне напоминал пророка. Я не знал, что это пророк, но я его боялся, потому что он был с бородой. А это был очень добрый человек. По их праздникам мы с братом всегда помогали этому Мортку. Ковбе, о котором будет речь. Все это был очень благородный человек, даже нам дал по несколько геллеров, чтобы вот на конфеточке, чтобы мы все купили. Что я могу сказать? Трагически потом все произошло в 1942 году, когда их словацкое государство, как сателлит Гитлера, античеловеческое отношение человека к человеку, преследовать евреев как нацию, которая сделала очень многое в мире, как ученые, как художники, как музыканты. Итак, я могу только сказать, что в Чертижном всегда было какое-то взаимное уважение между евреями и христианами. Понимаете, насколько я помню, всегда, когда был праздник церковных христиан, евреи не работали. И наоборот, когда был праздник у евреев, то и наши люди уважали тому народу, который вот имел право отмечать то, что их связывало с религией. В Чертижном это было нормально, там не было никаких столкновений или кто-то кого-то изгонял из этого села. Они жили своей жизнью, разумеется, немножко изолированной, и тем не менее они общались с нашими людьми как нормальные люди. Я не могу сказать, что это были очень богатые евреи. Это люди, бежавшие через вот Галичину сюда, на территорию Первой Чехословацкой Республики. Они старались жить, как могли жить. Я даже помню одного еврея, он даже занимался сельским хозяйством. Он пахал землю, чтобы накормить семью. Другие торговали. Ну, какая торговля была, насколько я помню. Наши собирали яички, так чтобы не возить яички в Межлабрус. Это еврей, который пособирал, заплатил. И все, наши люди не привыкли торговать в Межлабрусах. Это считалось позором, чтобы наш селянин пошел торговать в Межлабрусе. Так вот эту работу исполняли как раз еврейские семьи. Всегда встает проблема евреев и неевреев, взаимоотношения иного социума и евреев. Потому что это вопрос очень сложный. Всегда это носит политический характер, идеологический характер. Можно было бы много объяснить, но и, может быть, и нельзя объяснить все, потому что моему уму недоступно то, почему такое вот отношение к евреям как людям. У меня всегда были очень хорошие отношения с евреями. Они были очень отзывчивые, они очень умные люди. Я ни одного такого плохого слова не могу о тех людях, с которыми я встречался.

0: я попробую рассказать о трагической судьбе одного из евреев, этого Мордка Маврициуса, старике, которому исполнилось 101 год, и когда забирали из чертежного всех евреев, то мамин дядя просил этих карателей, которые пришли забирать, чтобы его оставили умереть, чтобы он дожил свою жизнь в этом селе, где он долгие годы прожил. Не разрешили это, и его взяли. Так вот, это меня потрясло. И я издал целый сборник стихов, баллада о трех солнцах. Это нового типа баллада. Разные трагические судьбы и в форме войны, и после войны. И вот одной из таких баллад является баллада про Мордка. Дело в том, что баллада написана на украинском языке, но я могу это перевести, может, это кого-то заинтересует, что в нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мордка, люди окревого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога, и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село, по Европе ненавистью кровавой мело. Ну, пошли конники, ну-ну!» Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. «Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику?» «Ну, куда прикажут. Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню, может, в Палестину, может... Ну, пошли, конники, ну-ну! Куда мне, что мне знать? Наказание Господне! Ну, пошли, конники, пошли, ну-ну!» Плачет Мордко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мордко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мордка. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Десятилетия на Словакии лежала тень участия в Холокосте периода Второй мировой войны. Вскоре после Бархатной революции словацкий парламент в 1990 году принял символическую декларацию, в которой принес извинения своим согражданам-евреям за депортации времен Второй мировой войны. А в 1993 году, сразу же после возникновения независимой Словацкой республики, руководство нашей страны принесло официальные извинения Израилю за геноцид евреев. В 2001 году, когда исполнилось 60 лет со дня принятия так называемого Еврейского кодекса, 9 сентября в Словакии стал памятным днем жертв Холокоста, днем покаяния и скорби. Еврейская культура оставила свой неповторимый след на облике нашей столицы. В Братиславе были свои еврейские кварталы, прилегающие к синагогам. По сути, это было еврейское гетто. От него осталась лишь часть зданий. Зато сохранились архивные материалы и фотографии довоенных лет. В Прешпарке, это бывшее название Братиславы, веками жили в мире иудеи и христиане. Примером тому была красивейшая синагога на Рыбной площади в старом городе. От нее уже не осталось и камня. Она была снесена в 1969 году, когда было принято решение построить новый мост через Дунай, который позднее назвали «Мост Словацкого национального восстания».

Друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал результаты региональных выборов в Германии, на которых в земле Саксония-Анхальт победила правая партия «Альтернатива для Германии». По словам главы словацкого правительства, итоги голосования следует воспринимать как суверенное решение немецких избирателей, а не как повод для заявлений о кризисе демократии. Кроме того, премьер Словакии выразил надежду, что, цитата, «этот результат немецких региональных выборов не приведет к тому, что ВНС России будет преподноситься как единственный способ отвлечь внимание от поражения правящих партий». Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимичко назвал результат, показанный партией «Альтернатива для Германии» на выборах в земле Саксония-Анхальт тревожным сигналом для Европы и раскритиковал высказывания словацкого премьера в адрес немецкого правительства. По словам Шимички, усиление крайне правых сил свидетельствует о серьезных вызовах для европейской демократии, а победа «Альтернативы для Германии» не должна становиться поводом для политических нападок на нынешние власти Германии. Словакия и Польша подписали меморандум о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества в рамках европейского инструмента SAFE, направленного на укрепление безопасности и оборонной промышленности. Документ подписали министры обороны двух стран Роберт Калиняк и Владислав Косиняк-Камыш. Сотрудничество будет сосредоточено на двух ключевых направлениях – производстве боеприпасов и развитии системы противодействия беспилотникам САН. Польская сторона отметила значительный опыт Словакии в производстве боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланер во вторник подпишет с генеральным секретарем Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Мартином Чепеляком соглашение о размещении и деятельности этой международной институции на территориях Словацкой Республики. Документ создаст правовую основу для проведения в Словакии арбитражных, посреднических, примирительных и других процедур, организуемых Постоянной палатой Третейского суда. Словацкое общество по защите авторских прав на музыкальные произведения, сокращенно СОЗА, объявило лауреатов почетных наград за выдающийся вклад в национальную музыкальную культуру. На юбилейной 30-й церемонии вручения премии СОЗА, которая состоится 7 октября в Братиславе, большую премию СОЗА получат скрипач-виртуоз и аранжировщик народной музыки Мирослав Дудик, а также композитор, драматург и автор популярных песен и киномузыки Альфонс Бризовский. По мнению организации,

0: традиционного кино. Действующая чемпионка Европы Эмма Заплеталова станет единственной представительницей Словакии на дебютном абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с пятницы по воскресенье в Будапеште. В субботу вечером словацкая спортсменка выступит в полуфинале бега на 400 метров с барьерами, а в воскресенье состоится финал дисциплины.
1: Тема дня.
0: Правительство Словацкой Республики разрабатывает программу развития страны в перспективе до 2040 года. Словацкие предприниматели выразили желание участвовать в подготовке стратегии до 2040 года, которая предполагает планирование, устанавливает конкретные задачи и сроки. Приоритетом для предпринимателей является восстановление конкурентоспособности словацкой экономики и особенно промышленности. Словацкие бизнесмены обеспокоены тем, что документ «Стратегия Словакии до 2040 года» станет очередным формальным документом без реального влияния на функционирование государства. В число наших приоритетов входят конкурентоспособные и предсказуемые цены на энергоносители, снижение налоговой и страховой нагрузки, стабильная и предсказуемая деловая среда, поддержка инвестиций, производительности, исследований и инноваций, а также система образования, более тесно связанная с потребностями экономики и рынка труда, заявил Тибор Грегор, исполнительный директор клуба 500. По его словам, государственная стратегия должна определить, какой курс избирает Словакия, кто будет за это ответственным и какие сроки будут установлены для реализации задач, поставленных в стратегии. Еще один важный вопрос – как будут финансироваться эти меры и какие показатели будут использоваться для оценки достижения цели. Исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова подчеркнула, что ассоциация с самого начала уделяла большое внимание подготовке стратегии Словакии 2040. Мы также хотим активно участвовать в подготовке данного документа, предлагаем наши профессиональные возможности и конкретные решения, сказала она. Стратегия Словакии 2040 показывает 4 возможных сценария дальнейшего развития страны. По словам Лас-Прилесановой, какой из этих сценариев будет реализован, зависит только от нас. Глядя на нынешнее состояние Словакии, к сожалению, мы уже во многом находимся в сценарии, который в документе описывается как спираль упадка. Поэтому нашей целью должно быть выведение Словакии на путь разумной трансформации, сказала исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова. Ассоциация профсоюзов и объединение работодателей Словацкой Республики считает крайне важным, чтобы подготовленная стратегия не ограничивалась общими целями. По словам ее представителя Мириам Филовой, необходимо установить четкие сроки для конкретных мер, определить ответственность за их реализацию и прежде всего измеримые показатели, на основе которых можно будет объективно оценить, действительно ли Словакия достигает поставленных целей. По мнению ассоциации, также важны регулярная и прозрачная отчетность о реализации стратегии и последовательное соблюдение принятого графика. Предприниматели обеспокоены тем, чтобы стратегия 2040 не стала очередным нереализованным проектом. Словакия не страдает от недостатка стратегий, концепций или аналитических документов. За последние десятилетия были созданы сотни таких документов. Проблема заключается в способности государства преобразовать их в конкретные решения и впоследствии обеспечить их реализацию. Поэтому настоящим испытанием для стратегии будет то, что произойдет после ее утверждения. По словам Лас-Прилесановой, в Словакии уже было создано несколько подобных документов, которые в конечном итоге оказались в архиве без какого-либо реального продолжения. В этот раз мы не должны себе это позволить. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Михок также видит ситуацию в аналогичном ключе. Он напомнил, что с момента своего основания Словацкая Республика пережила несколько подобных попыток определить видение Словакии на будущее. К сожалению, ни в одном из случаев не было проведено реальной оценки того, что мы себе представляли, и того, что в конечном итоге оказалось правдой. Мне бы очень хотелось, чтобы это видение не постигло та же участь, заключил Петер Михок.
2: В эфире «Словакия сегодня». У микрофона Татьяна Житникова. В эти дни в Словакии вспоминают жертв Холокоста и расового насилия. 85 лет назад был принят Еврейский кодекс Словацкого государства, свод антисемитских законов. О его последствиях мы будем говорить с историком Иваном Каменцем. С принятием Еврейского кодекса на территории Словакии начался Холокост – О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. В детстве он был свидетелем депортации

0: евреев в лагеря смерти. Его перу принадлежит баллада про еврея. И сегодня мы услышим эти стихи. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: 9 сентября в Словакии отмечают День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1941 году, профашистское правительство первого словацкого государства во главе с Йозефом Тисо приняло так называемый Еврейский кодекс – свод антисемитских законов о правовом положении евреев, а точнее о их полном бесправии и последующем уничтожении. Еврейский кодекс состоял из 270 антисемитских приказов. Многие из них издавались еще до 1941 года. Затем были суммаризированы, обновлены и включены в Еврейский кодекс. На основании этого закона евреи были исключены из всех сфер обычной жизни общества. В этом страшном документе давалось определение «еврей», основанное на расовом принципе, аналогично Нюрнбергским законам в Германии. В довоенной Словакии в 30-х годах насчитывалось около 100 тысяч евреев. Они представляли собой еврейское национальное меньшинство, проживали в городах и селах, были даже целые еврейские кварталы, например, в Братиславе, Кошице и других городах. Но после прихода к власти нацистов в Германии еврейскому народу в Средней Европе был подписан смертный приговор. В исполнение его приводило несколько государств, в том числе и Словакия. Вернее, ее тогдашнее правительство во главе с Йозефом Тисо. Причем евреев начали уничтожать раньше, чем этого потребовал Гитлер. Антисемитизм после введения Еврейского кодекса стал в Словакии государственной политикой. Об этом говорит ученый-историк Иван Каменец.
2: Антисемитизм – смертельно опасная идеология, особенно тогда, когда становится частью официальной политики государства. Так произошло в нацистской Германии в 1933-м, а позднее в других странах, в том числе и в Словакии. В 1939 году к власти пришел католический священник Йозеф Тисо, который развязал жестокую охоту на евреев. Режим начал лишать евреев сначала политических, затем экономических, социальных и, наконец, гражданских прав. Евреи должны были носить шестиконечную желтую звезду. Они были ограничены в поездках, не имели права владеть транспортными средствами, радиоприемниками, фотоаппаратами, имели ограниченный доступ в парки, кинотеатры, рестораны и кафе, другие места общего пользования. Для них было четко определено даже время покупок и свободного передвижения по городу. Евреи должны были выселяться с некоторых улиц. Против них велась систематическая, полная ненависти пропаганда, совершалось физическое насилие со стороны членов Глинковой гвардии. Евреи были лишены собственности, возможности трудиться, их вытесняли на край общества. Это был, собственно говоря, конец еврейского меньшинства в Словакии.
0: Особенностью Холокоста в Словакии было то, что депортации евреев в лагеря смерти занимались государственные органы по приказу президента Йозефа Тисо. За 1942 год было отправлено в концлагеря около 70 тысяч словацких граждан еврейской национальности. На первом этапе было вывезено 58 тысяч евреев, из которых выжило в лагерях смерти не более 800 человек. Словацкое государство за каждого вывезенного еврея в лагеря смерти предложило Германии 500 рейхсмарок. Холокост практически ликвидировал словацкую еврейскую общину и оказал глубокое и длительное воздействие на все словацкое общество. Некогда процветающая довоенная еврейская община была уничтожена в Холокосте. Сегодня еврейское национальное меньшинство в Словакии стремится обновить свою жизнь и сохранить памятники, которым грозит разрушение. В настоящее время в Словакии насчитывается около 3000 евреев.
1: Радио Словакия Интернешнл. о Словакии на всю планету.
0: Продолжаем нашу программу. В историческом центре Братиславы, недалеко от моста Словацкого национального восстания, стоит памятник жертвам Холокоста во время Второй мировой войны. Холокост – это одна из темных страниц словацкой истории. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. Он был свидетелем Холокоста в Восточной Словакии. Его перу принадлежит баллада про еврея. Он описал трагические события 1942 года, когда началась депортация евреев в лагеря смерти. Илья Галайда родился в небольшом селе Чертижном на северо-востоке Словакии. Там в сельской местности проживало немало еврейских семей. В годы войны Илья Галайда был еще ребенком, не понимающим, что такое Холокост и почему соседи, которых он знал и уважал, увозят на смерть. Спустя годы об этом он написал в своей балладе о еврее. Это произведение основано на реальных событиях. В нашем архиве сохранились воспоминания писателя Ильи Галайды. Послушаем.
3: У меня очень живые воспоминания о еврейских семьях, которые жили в моем родном селе. С двумя мальчиками в первом классе я учился, Абрамом и Йосиком. Сидел за одной партой. Возле моей тети жили евреи, майорики, которые очень старались как-то приспособиться к тому, чтобы выжить, и организовали, как всегда, разный способ торговли. Так что дед мой очень с майориком сотрудничал, помогал ему телят покупать, ягнят. Это я очень хорошо помню. Это считалось нормальным. Не было в моем селе какого-то такого обостренного, я не говорю о какой-то ненависти, о каком-то неуважении к евреям. Это я никогда с детских лет не почувствовал. А жили у нас евреи, их было 11 семей, 104 еврея жили в моем селе. Предполагаю, что они пришли из Галичины, потому что когда началось гонение в Австро-Венгрии, то все они через Перемышль бежали, по сути, в Санок, а из Санока в Кролика, из Кролика в Чертиже, самое близкое перевал, и остановились в Чертижном. Так что, когда приехал Ден, один из потомков майорика, о котором еще мы с вами будем говорить, он искал данные о том, о своем прадеде, и я ему должен был рассказывать, что я о нем помню, об этом человеке, который мне напоминал пророка. Я не знал, что это пророк, но я его боялся, потому что он был с бородой. А это был очень добрый человек. По их праздникам мы с братом всегда помогали этому Мордкове, о котором будет речь. Все это был очень благородный человек. Даже нам дал по несколько гелеров, чтобы вот на конфеточке, чтобы мы все купили. Что я могу сказать? Трагически потом все произошло в 1942 году, когда их словацкое государство, как сателлит Гитлера, античеловеческое отношение человека к человеку, преследовать евреев как нацию, которая сделала очень многое в мире, как ученые, как художники, как музыканты. Итак, я могу только сказать, что в Чертижном всегда было какое-то взаимное уважение между евреями и христианами. Понимаете, насколько я помню, всегда, когда был праздник церковных христиан, евреи не работали. И наоборот, когда был праздник у евреев, то и наши люди уважали тому народу, который вот имел право отмечать то, что их связывало с религией. В Чертижном это было нормально, там не было никаких столкновений или кто-то кого-то изгонял из этого села. Они жили своей жизнью, разумеется, немножко изолированной, и тем не менее они общались с нашими людьми как нормальные люди. Я не могу сказать, что это были очень богатые евреи. Это люди, бежавшие через вот Галичину сюда, на территорию Первой Чехословацкой Республики. Они старались жить, как могли жить. Я даже помню одного еврея, он даже занимался сельским хозяйством. Он пахал землю, чтобы закормить семью. Другие торговали. Ну, какая торговля была, насколько я помню. Наши собирали яички, так чтобы не возить яички Межлабрис – это еврей, который пособирал, заплатил. И все, наши люди не привыкли торговать в межлабрцах. Это считалось позором, чтобы наш селянин пошел торговать в межлабрцы. Так вот эту работу исполняли как раз еврейские семьи. Всегда встает проблема евреев и неевреев, взаимоотношения иного социума и евреев. Потому что это вопрос очень сложный. Всегда это носит политический характер, идеологический характер. Можно было бы многое объяснить, но и, может быть, и нельзя объяснить все, потому что моему уму недоступно то, почему такое вот отношение к евреям как людям. У меня всегда были очень хорошие отношения с евреями. Они были очень отзывчивые, они очень умные люди. Я ни одного такого плохого слова не могу о тех людях, с которыми я встречался.

0: я попробую рассказать о трагической судьбе одного из евреев, этого Мордка Маврициуса, старике, которому исполнилось 101 год, и когда забирали из чертежного всех евреев, то мамин дядя просил этих карателей, которые пришли забирать, чтобы его оставили умереть, чтобы он дожил свою жизнь в этом селе, где он долгие годы прожил. Не разрешили это, и его взяли. Так вот, это меня потрясло. И я издал целый сборник стихов, баллада о трех солнцах. Это нового типа баллада, разные трагические судьбы и в форме войны, и после войны. И вот одной из таких баллад является баллада про Мордка. Дело в том, что баллада написана на украинском языке, но я могу это перевести, может, это кого-то заинтересует, что в нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мордка, люди окревого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село, по Европе ненавистью кровавой мело. Ну, пошли конники, ну-ну!» Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. «Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику?» «Ну, куда прикажут. Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню, может, в Палестину, может... Ну, пошли, конники, ну-ну! Куда мне, что мне знать? Наказание Господне! Ну, пошли, конники, пошли, ну-ну!» Плачет Мордко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мордко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мордка. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Десятилетия на Словакии лежала тень участия в Холокосте периода Второй мировой войны. Вскоре после Бархатной революции словацкий парламент в 1990 году принял символическую декларацию, в которой принес извинения своим согражданам-евреям за депортации времен Второй мировой войны. А в 1993 году, сразу же после возникновения независимой Словацкой республики, руководство нашей страны принесло официальные извинения Израилю за геноцид евреев. В 2001 году, когда исполнилось 60 лет со дня принятия так называемого Еврейского кодекса, 9 сентября в Словакии стал памятным днем жертв Холокоста, днем покаяния и скорби. Еврейская культура оставила свой неповторимый след на облике нашей столицы. В Братиславе были свои еврейские кварталы, прилегающие к синагогам. По сути, это было еврейское гетто. От него осталась лишь часть зданий. Зато сохранились архивные материалы и фотографии до военных лет. В Прешпарке, это бывшее название Братиславы, веками жили в мире иудеи и христиане. Примером тому была красивейшая синагога на Рыбной площади в старом городе. От нее уже не осталось и камня. Она была снесена в 1969 году, когда было принято решение построить новый мост через Дунай, который позднее назвали «Мост Словацкого национального восстания».

Друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Как заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, с самого начала лидеры Европейского Союза должны были активнее участвовать в усилиях по поиску дипломатического решения военного конфликта на Украине. Но сегодня в этом процессе гораздо большую роль играют действия США. Он напомнил, что Европа вложила значительные финансовые ресурсы в поддержку Украины. В настоящее время мы, по сути, вне этой сферы. Мы просто оплачиваем все связанные с этим расходы. Из нашего региона на Украину уже поступило более 260 миллиардов, подсчитал Бланар. Глава МИД Юрай Бланар отправился в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Ключевой программой его поездки станет торжественное открытие посольства Словацкой Республики в Алжире. По этому случаю Бланар встретится с министром иностранных дел Алжира Ахмадом Аттафом и президентом Абдалем Маджидом Табуном. По сообщению ведомства, цель деловой поездки – превратить политический диалог в конкретные экономические, энергетические и инвестиционные проекты, которые откроют новые возможности для словацких компаний и укрепят энергетическую безопасность Словакии. Председатель парламента Рихард Раши приветствовал бы сентябрьские трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Это следует из его заявления в социальной сети. «Украина предлагает сентябрьские трехсторонние переговоры с Россией и США. Я поддерживаю каждый шаг, который может привести к миру и прекращению войны. Чем скорее стороны сядут за один стол, тем лучше для Украины, Европы и Словакии», – сказал Раши. Премьер-министр Роберт Фицо призвал генерального прокурора Мароша Жилинку уйти в отставку. Он хочет создать давление, используя доказательства и аргументы, которые заставят Жилинку задуматься, уместно ли ему оставаться во главе прокуратуры. По словам Фицо, на развитие событий в прокуратуре влияет тот факт, что Жилинка является кандидатом от нынешней оппозиции. Сам Жилинка намерен оставаться на своем посту до конца срока своих полномочий. По его словам, премьер-министр Фицо ошибается, утверждая, что он является препятствием для восстановления доверия к верховенству права. Об этом Жилинка заявил на пресс-конференции, добавив, что наблюдает затяжную попытку захвата власти над Генеральной прокуратурой и ее органами. День памяти жертв Холокоста напоминает нам сегодня о необходимости более последовательной защиты прав человека и достоинства каждого, независимо от расы, национальности, этнической принадлежности или религии. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар по случаю Дня памяти жертв Холокоста и расового насилия, который отмечается 9 сентября. Он также добавил, что на все международное сообщество возложена ответственность за продвижение ценностей мира, взаимного уважения и терпимости, а также равных прав человека для всех. Словакии нечего стыдиться результатов PISA-2025, о чем заявил заместитель генерального секретаря OECD Франтишек Ружичка. Он отметил, что Словацкая Республика превосходит средний показатель по странам OECD по уровню математической грамотности и зафиксировала рост в естественных науках. Однако, по его словам, словацким школьникам нужно больше читать. Министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер рассматривает эти результаты как показательный пример и источник вдохновения. В среду 9 сентября в 7 утра на границе между Чехией и Словакией началась 24-часовая операция чешской полиции, армии и таможни по возобновлению пограничного контроля. Автомобили, въезжающие в Чехию, будут выборочно проверяться на 17 бывших пограничных переходах. Чешская полиция ожидает лишь незначительных задержек. По словам Йозефа Бочина, представителя президиума чешской полиции, в операции будет задействовано более 600 сотрудников полиции.
0: Тема дня.

0: «Смотреть в будущее без страха», объяснил Мартин Слосярик, социолог из агентства «Фокус». Роберт Варшани из фонда «Партнерс» добавил, что люди представляют себе достойную жизнь как возможность оплачивать жилье, еду, счета и иметь резерв на непредвиденные расходы. Однако опрос показал, что именно этой базовой безопасности многим домохозяйствам не хватает. Согласно опросу, средняя сумма, необходимая для такой жизни, составляет 2720 евро в месяц. При этом почти половине домохозяйств требуется до 2200 евро. Однако потребности также варьируются в зависимости от количества членов семьи. Если только 6% одиноких людей нуждаются в сумме более 3000 евро, то для семей из 5 и более человек этот показатель возрастает до 39%. 2/5 словацких домохозяйств, участвовавших в опросе, заявили, что сегодня их жизнь нельзя назвать достойной. Причем ключевым фактором является уровень дохода. В то время как только 35% людей с доходом до 1000 евро считают, что живут достойно, этот показатель возрастает до 82% при доходе более 2600 евро. Большинство домохозяйств ощущают финансовое влияние мер по консолидации на семейный бюджет, и более трети опрошенных говорят, что их жилищные условия ухудшились за последние 12 месяцев, добавил Слосярик. Согласно опросу, финансовые резервы словацких домохозяйств находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. Почти четверть не имеет сбережений, и наоборот, только 14% имеют рекомендуемый 6-месячный запас. Размер резерва напрямую определяет ощущение достойной жизни, о котором сообщают лишь 32% людей без сбережений по сравнению с 91% тех, кто имеет достаточные резервы. Финансовый резерв дает человеку время и возможность принимать решения более спокойно в случае возникновения непредвиденной ситуации, объяснила Андрея Косаницко-Стракова, эксперт по личным финансам из компании «Партнерс». По мнению эксперта, первым шагом к созданию финансового резерва является реалистичный обзор ежемесячных доходов и расходов, а также важно откладывать деньги в день зарплаты с помощью постоянного платежного поручения. Лучше всего начинать копить с небольших, постепенно достижимых целей, начиная с 500 евро и до целевой суммы, равной доходу за 3-6 месяцев. Сэкономленные средства должны храниться на отдельном, легко доступном сберегательном счете и использоваться исключительно в непредвиденных кризисных ситуациях.
1: Уважаемые друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Как важно хранить наследие наших предков, часто говорим мы себе. И это касается не только картин, музыкальных произведений, литературного творчества, но и культурных объектов, тем или иным образом связанных с писателями, поэтами, художниками и композиторами. К счастью, в словацком курортном городе Турчанские Теплицы такой объект не только сохранили, о нем прекрасно заботятся. В нем кипит жизнь. Здесь постоянно проходят художественные выставки, сюда приходят посетители. Это дом, в котором в XIX веке родился один из самых известных словацких художников – Миколаш Галанда. Мы решили и вас пригласить сюда в гости, а примут нас его гостеприимные хозяева – куратор, поэт Мирослав Бартош и сотрудник этого дома-галереи Зузана Решетарова. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
1: Дорогие друзья, итак, сегодня я приглашаю вас в живописный городок Турчанские Теплицы. Главным образом он знаменит своим курортом, так как является одним из самых старых курортных городов не только Словакии, но и Европы. Впервые упоминается о нем в 1281 году. В 1502 году был построен первый курортный дом. Когда-то Турчанские Теплицы были центром общественной жизни. Сюда любила приезжать обеспеченная публика для отдыха и развлечений. Но на этот раз мы не отправимся на курорт, а в местную галерею, которая носит имя знаменитого словацкого художника Микулаша Галанды. Обо всем вы узнаете из следующего сюжета. –

0: Итак, первым к микрофону я пригласила Мирослава Бартоша, куратора выставок в Турчанско-Теплицкой галерее Микулаша Галанды. Он также является автором поэтической книги «Розовый акт», которая посвящена художнику Галанде.
1: Я пришла в эту замечательную галерею. Трудно передать слушателям ощущения, потому что, несмотря на то, что с момента, когда эта вилла, этот дом был здесь построен, прошло, наверное, 150 лет. И несмотря на все трагические события прошедших столетий, уже можно сказать, потому что дом возник в 19 веке, а сейчас уже 21, он сохранился, несмотря на то, что здесь были разные владельцы, разные трагические события произошли, и несмотря на это, этот дом сохранился. Расскажите, пожалуйста, как было в самом начале, когда сюда приехала семья художника словацкого Микулаша Галанду? Как все начиналось?
2: Родина Микулаша Галанду жила в последних десятилетиях.
3: Семья Микулаша Галанды жила в этом доме уже в последние десятилетия 19 века. Герой нашего рассказа, Микулаш Галанда, родился 5 мая 1895 года. Он был свидетелем многих трагических общественно-политических событий. Но будущему художнику также пришлось преодолеть много проблем, связанных с его личной жизнью. Когда Микулашу было всего 16 лет, он перенес тяжелое заболевание. Только ампутация ноги спасла его жизнь. Несмотря на это, молодой человек завершил среднее образование, а потом в 1914 году отправился в Будапешт. Его приняли в Академию художеств. Через 2 года, вернувшись домой в Турчанских теплицах, он стал помогать своему отцу, который в родном городке занимал пост нотариуса. В начале 20-х годов Микулаш Галанда поступил в славную Пражскую Академию художеств, где он учился в мастерских Августа Бремса и Франца Тиле. Там произошла его встреча с художником Людовитом Фуллер. На берегах Волтавы завязалась их дружба. Лишь после окончания Пражской академии Микулаш Галанда посвятил себя профессиональной художественной деятельности.
2: А в том часе в Праге жили вяцери умельцы, словацы, которые там штудовали.
3: В то время в Праге можно было встретить много талантливых словацких художников. Все они учились в Академии художеств. Эти молодые художники основали свое общество и журнал, которые назывались ДАП. В Праге началась его успешная иллюстраторская деятельность. Позже, прислушавшись к совету друга Мирослава Фуллы, он принимает решение переехать в Братиславу. Там, в школе художественных ремесел, талантливый художник начинает свою педагогическую деятельность. Можно сказать, что он был новатором в этой области.
0: Можно говорить о том, что Галанда и Фулла основали свою школу, стояли у истоков отечественной графики.
2: Ано, мы их поважуем за формователей модерного.
3: Да, это так. Мы считаем, что они являются основоположниками современного словацкого искусства. Необходимо также сказать, что Галанда и Фулла прекрасно ориентировались на европейской художественной сцене. Словацкие художники были знакомы с представителями модерных направлений. Людовит Фулла и Микулаш Галанда были авторами манифеста словацких модернистов.
2: Каждый, кто познал Микулаша Галанду, так си исте представи его матку.
3: Каждый, кто хоть немного знаком с творчеством Микулаша Галанды, сразу представляет себе его картины, на которых художник часто изображал Мадонну с младенцем. Это одна из главных тем в творчестве Галанды. Простой человек, женщина, жизнь народа также отображаются на его картинах. Необходимо сказать, что, например, высокую оценку получили лирические произведения так называемого «розового периода». Но он работал и в стиле кубизма. Современные художники могут многому у него научиться.
0: Стиль этого художника узнаваем.
3: Безусловно, это чистые линии, мягкие оттенки красок. Он также был отличным рисовальщиком. Фулла учился у художников, работавших в стиле модерн, экспрессионизм. В его некоторых работах также присутствуют элементы кубизма, сюрреализма. Этот выдающийся словацкий художник сумел в своем творчестве воплотить все эти стили.

Я стою на террасе этого замечательного старинного дома. Передо мной парк, поют птицы. Природа со всех сторон окружает этот дом. И неудивительно, что здесь вырастал и вырос такой человек, у которого особое отношение ко всему. Очень красивое место. Каждый, кто окажется в Словакии, в этом регионе, я каждому советую сюда приехать и убедиться на собственном опыте, как местные жители хранят память.

0: моя следующая собеседница – сотрудница галереи Микулаша Галанды Зузана Решетарова. Я бы также назвала ее хранительницей этого уникального дома и в прямом, и в переносном смысле слова. Моя собеседница подтвердила, что ей доставляет огромное удовольствие работать в галерее, где все дышит историей, напоминает о художнике и о его семье.
1: В архивных материалах, сохранившихся до наших дней, говорится, что маленького Микулаша принесли в этот дом сразу после рождения. Мне повезло, в нашем архиве я видела старые документы, подтверждающие рождение Микулаша Галанды. В семье местного нотариуса было 4 ребенка, 2 мальчика и 2 девочки. Семья была обеспеченная, большая, дружная. В доме жили 3 поколения.
0: Из того, что рассказала наша собеседница, можно предположить, что именно здесь, в кругу своей традиционной семьи, в нем воспитывалось уважение к женщине, к матери, любовь к природе. Таких семей тогда было много.
2: Ано, а я си то мислим, же та родина му была взором, а так...
1: Я согласна с вами. Семья его родителей была для него образцом хорошей семьи. О Микулаше Галанде говорили, что он был милым, тактичным человеком. К сожалению, после ампутации он страдал депрессией. Но ему повезло. В Праге он познакомился с девушкой, ее звали Мария Боудова. Через 4 года она стала его женой и опорой. К сожалению, их совместная жизнь продолжалась всего 6 лет. Художник заболел. Он скончался через 2 недели после операции, 5 июля 1938 года. Его вдова прожила 61 год. Она скончалась в 1999 году в возрасте 96 лет. До конца жизни она хранила память о своем муже. Написала о нем несколько статей. Она всю свою жизнь жила в ателье, в котором молодые Галанда и Фолла жили после переезда в Братиславу. Молодые супруги там жили после свадьбы. Детей у них не было, а пани Галандова уже больше замуж не выходила.
3: Этот дом живет, несмотря на то, что значительная часть жизни прошла Галанду в Братиславе, там ничего не сохранилось, а у вас здесь, где прошло его детство, его юность, вы свято храните этот дом, делаете все возможное, чтобы рассказывали о творчестве, о жизни этого выдающегося деятеля искусств. Я вот сижу с вами сейчас, записываю это интервью, а несколько минут тому назад сюда пришли школьники, то есть здесь действительно проходит настоящая жизнь.
2: Тенто дом был в року 1970.
1: Нужно подчеркнуть, что этот дом 13 июля 1979 года был включен в реестр объектов культурного наследия Словакии. А с 2001 года он стал собственностью города Турчанские Теплицы. В послевоенные годы у него была непростая история. До 1945 года в нем жила мама художника. Здесь находился ее салон одежды. В 1948 году собственность семьи национализировали. Потом здесь оборудовали 3 квартиры. Мы очень рады, что спустя десятилетия в этом доме стала галерея, которая носит имя нашего выдающегося земляка, художника Микулаша Галанды. Реставрацию объекта нам помогла осуществить Турчанская галерея в Мартине. Постоянная экспозиция 1-го этажа посвящена Галанде, а на 2-м этаже проходят временные выставки.
3: Нужно принимать во внимание то, что Турчанские Теплицы – это курортный город, куда приезжают гости, пациенты с целого мира, из Словакии. И я предполагаю, что, конечно, они приходят и сюда, в вашу галерею.
1: Действительно, к нам постоянно приходят и зарубежные гости. Больше всего посетителей из Чешской Республики, Польши, Венгрии. Мы встречали израильскую делегацию, а также гостей из Украины и России. Всем очень нравится наша галерея, ее неповторимая атмосфера. Люди положительно оценивают тот факт, что, несмотря ни на что, нам удалось сохранить этот старинный дом.
3: Хочу закончить наш разговор. Нетрадиционный такой вопрос, что вот этот дом, он буквально дышит стариной, дышит теми воспоминаниями. И мы говорим, что... Но не все уходит. Существуют какие-то вот такие силы, которые между небом и землей. Вы здесь работаете много лет. слышали какие-то звуки, какие-то шаги, какие-то голоса.
1: Признаюсь, что иногда, особенно в зимние сумерки, перед Рождеством, когда в доме никого, кроме меня, нет, я слышу разные таинственные звуки. То заскрипят половицы или мебель, то хлопнет дверь. Я верю, что есть привидения и духи. И у меня дома они тоже живут. Может быть, кто-нибудь из них здесь жил или приходил в гости. Но я их не боюсь. Верю, что они добрые.
3: И еще такой вопрос. Вы когда сюда приходите, вы здороваетесь с этим домом, с его бывшими обитателями?
2: Ано, поздравим го.
1: Конечно, всегда здороваюсь. Скажу: здравствуй, Микулаш. Как дела? Все ли хорошо? Обязательно каждый день вытру пыль с бюста художника. Скажу, какой он красавец. Самый хороший мужчина в мире. Ведь он никогда не ругается с нами.
0: А вот какими словами дополнил рассказ коллеги Мирослав Бартош.
4: Но я бы сам скоро поведал, что сато зрачи на тварах людей.
5: Но я бы сказал, что на лицах всех, кто в нашу галерею приходит, это касается как людей, далеких от искусства, так и художников, расцветают улыбки. Здесь присутствует гениус лоци. Люди с удовольствием приходят к нам вновь и вновь. Я уверен, что наша галерея – это прекрасная визитная карточка не только города Турчанской теплицы, но и Словакии.
0: Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша экскурсия в галерею, которая носит имя словацкого художника Миколаша Галанды. Она находится в замечательном курортном городе Турчанские теплицы. И всех, конечно, мы приглашаем приехать туда и посмотреть, что там происходит. И в конце выпуска, друзья, небольшая информация, о которой сообщило Словацкое министерство культуры. Министерство культуры Словацкой Республики недавно подтвердило, что 20 национальных памятников культуры являются собственностью государства. Минкульт планирует для их реконструкции и поддержания в течение 2021-2027 годов использовать из еврофондов более 240 тысяч евро. Финансовые средства будут распределяться между объектами, расположенными на территории республики. Однако Братислава не включена в данный список. Министерство подготовило соответствующий документ, который должен утвердить правительство. В нем также перечисляются все объекты, в которых будут реализованы проекты по реконструкции. Например, это старинное здание общественно-культурной организации «Матица Словенска», которое находится в городе Мартин. Старинный дом мастера Павла в Левочи, музей культуры чехов в Словакии, галерея Людовита Фулы в городе Ружомберок, старинный дом в городе Банска-Бистрица, дом в городе Тисовец, в котором родился словацкий политик Владимир Клементис, несколько старинных усадеб и другие объекты. Самая большая сумма, более 180 тысяч евро, будет направлена для реализации работ по реконструкции Спишского, Зволинского и Бойницкого замков. Дорогие друзья, а в конце музыка. Песня называется «Аве мама», а исполняет ее Марсель Палондер.

Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Огонь!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Как заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, с самого начала лидеры Европейского Союза должны были активнее участвовать в усилиях по поиску дипломатического решения военного конфликта на Украине. Но сегодня в этом процессе гораздо большую роль играют действия США. Он напомнил, что Европа вложила значительные финансовые ресурсы в поддержку Украины. В настоящее время мы, по сути, вне этой сферы. Мы просто оплачиваем все связанные с этим расходы. Из нашего региона на Украину уже поступило более 260 миллиардов, подсчитал Бланар. Глава МИД Юрай Бланар отправился в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Ключевой программой его поездки станет торжественное открытие посольства Словацкой Республики в Алжире. По этому случаю Бланар встретится с министром иностранных дел Алжира Ахмадом Аттафом и президентом Абдалем Маджидом Табуном. По сообщению ведомства, цель деловой поездки – превратить политический диалог в конкретные экономические, энергетические и инвестиционные проекты, которые откроют новые возможности для словацких компаний и укрепят энергетическую безопасность Словакии. Председатель парламента Рихард Раши приветствовал бы сентябрьские трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Это следует из его заявления в социальной сети. «Украина предлагает сентябрьские трехсторонние переговоры с Россией и США. Я поддерживаю каждый шаг, который может привести к миру и прекращению войны. Чем скорее стороны сядут за один стол, тем лучше для Украины, Европы и Словакии», – сказал Раши. Премьер-министр Роберт Фицо призвал генерального прокурора Мароша Жиленко уйти в отставку. Он хочет создать давление, используя доказательства и аргументы, которые заставят Жиленко задуматься, уместно ли ему оставаться во главе прокуратуры. По словам Фицо, на развитие событий в прокуратуре влияет тот факт, что Жиленко является кандидатом от нынешней оппозиции. Сам Жиленко намерен оставаться на своем посту до конца срока своих полномочий. По его словам, премьер-министр Фицо ошибается, утверждая, что он является препятствием для восстановления доверия к верховенству права. Об этом Жиленко заявил на пресс-конференции, добавив, что наблюдает затяжную попытку захвата власти над Генеральной прокуратурой и ее органами. День памяти жертв Холокоста напоминает нам сегодня о необходимости более последовательной защиты прав человека и достоинства каждого, независимо от расы, национальности, этнической принадлежности или религии. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар по случаю Дня памяти жертв Холокоста и расового насилия, который отмечается 9 сентября. Он также добавил, что на все международное сообщество возложена ответственность за продвижение ценностей мира, взаимного уважения и терпимости, а также равных прав человека для всех. Словакии нечего стыдиться результатов PISA-2025, о чем заявил заместитель генерального секретаря OECD Франтишек Ружичка. Он отметил, что Словацкая Республика превосходит средний показатель по странам OECD по уровню математической грамотности и зафиксировала рост в естественных науках. Однако, по его словам, словацким школьникам нужно больше читать. Министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер рассматривает эти результаты как показательный пример и источник вдохновения. В среду 9 сентября в 7 утра на границе между Чехией и Словакией началась 24-часовая операция чешской полиции, армии и таможни по возобновлению пограничного контроля. Автомобили, въезжающие в Чехию, будут выборочно проверяться на 17 бывших пограничных переходах. Чешская полиция ожидает лишь незначительных задержек. По словам Йозефа Бочина, представителя президиума чешской полиции, в операции будет задействовано более 600 сотрудников полиции.
0: Тема дня.
1: Словаки представляют себе достойную жизнь не как роскошь, а в первую очередь как достойное жилье, качественное питание и финансовую безопасность. Для этого им в среднем требуется 2720 евро в месяц. Однако до 39% домохозяйств не считают, что живут так, а сбережения словаков упали до 10-летнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне агентством «Фокус» для фонда «Партнерс». Люди не сравнивают свою жизнь с представлениями о роскошной жизни. Они оценивают, могут ли они справиться с текущими расходами и могут ли они смотреть в будущее без страха, объяснил Мартин Слосярик, социолог из агентства «Фокус». Роберт Варшани из фонда «Партнерс» добавил, что люди представляют себе достойную жизнь как возможность оплачивать жилье, еду, счета и иметь резерв на непредвиденные расходы. Однако опрос показал, что именно этой базовой безопасности многим домохозяйствам не хватает. Согласно опросу, средняя сумма, необходимая для такой жизни, составляет 2720 евро в месяц. При этом почти половине домохозяйств требуется до 2200 евро. Однако потребности также варьируются в зависимости от количества членов семьи. Если только 6%

0: Жилищные условия ухудшились за последние 12 месяцев, добавил Слосярик. Согласно опросу, финансовые резервы словацких домохозяйств находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. Почти четверть не имеет сбережений, наоборот, только 14% имеют рекомендуемый 6-месячный запас. Размер резерва напрямую определяет ощущение достойной жизни, о котором сообщают лишь 32% людей без сбережений по сравнению с 91% тех, кто имеет достаточные резервы. Финансовый резерв дает человеку время и возможность принимать решения более спокойно в случае возникновения непредвиденной ситуации, объяснила Андрея Косаницко-Стракова, эксперт по личным финансам из компании «Партнерс». По мнению эксперта, первым шагом к созданию финансового резерва является реалистичный обзор ежемесячных доходов и расходов, а также важно откладывать деньги в день зарплаты с помощью постоянного платежного поручения. Лучше всего начинать копить с небольших, постепенно достижимых целей, начиная с 500 евро и до целевой суммы, равной доходу за 3-6 месяцев. Сэкономленные средства должны храниться на отдельном, легко доступном сберегательном счете и использоваться исключительно в непредвиденных кризисных ситуациях.
1: Уважаемые друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Как важно хранить наследие наших предков, часто говорим мы себе. И это касается не только картин, музыкальных произведений, литературного творчества, но и культурных объектов, тем или иным образом связанных с писателями, поэтами, художниками и композиторами. К счастью, в словацком курортном городе Турчанские Теплицы такой объект не только сохранили, о нем прекрасно заботятся. В нем кипит жизнь. Здесь постоянно проходят художественные выставки, сюда приходят посетители. Это дом, в котором в XIX веке родился один из самых известных словацких художников – Миколаш Галанда. Мы решили и вас пригласить сюда в гости, а примут нас его гостеприимные хозяева – куратор, поэт Мирослав Бартош и сотрудник этого дома-галереи Зузана Решетарова. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
1: Дорогие друзья, итак, сегодня я приглашаю вас в живописный городок Турчанские Теплицы. Главным образом он знаменит своим курортом, так как является одним из самых старых курортных городов не только Словакии, но и Европы. Впервые упоминается о нем в 1281 году. В 1502 году был построен первый курортный дом. Когда-то Турчанские Теплицы были центром общественной жизни. Сюда любила приезжать обеспеченная публика для отдыха и развлечений. Но на этот раз мы не отправимся на курорт, а в местную галерею, которая носит имя знаменитого словацкого художника Микулаша Галанды. Обо всем вы узнаете из следующего сюжета.

0: Итак, первым к микрофону я пригласила Мирослава Бартоша, куратора выставок Турчанской теплицкой галереи Микулаша Галанды. Он также является автором поэтической книги «Розовый акт», которая посвящена художнику Галанде.
1: Я пришла в эту замечательную галерею. Трудно передать слушателям ощущения, потому что, несмотря на то, что с момента, когда эта вилла, этот дом был здесь построен, прошло, наверное, 150 лет. И несмотря на все трагические события прошедших столетий, уже можно сказать, потому что дом возник в 19 веке, а сейчас уже 21, он сохранился, несмотря на то, что здесь были разные владельцы, разные трагические события произошли, и несмотря на это, этот дом сохранился. Расскажите, пожалуйста, как было в самом начале, когда сюда приехала семья художника словацкого Микулаша Галанды?

0: Как все начиналось?
1: Родина Миколаша Галанду тут жила в последних 10 рочиях.
2: Семья Миколаша Галанды жила в этом доме уже в последние десятилетия 19 века. Герой нашего рассказа, Миколаш Галанда, родился 5 мая 1895 года. Он был свидетелем многих трагических общественно-политических событий. Но будущему художнику также пришлось преодолеть много проблем, связанных с его личной жизнью. Когда Миколашу было всего 16 лет, он перенес тяжелое заболевание. Только ампутация ноги спасла его жизнь. Несмотря на это, молодой человек завершил среднее образование, а потом в 1914 году отправился в Будапешт. Его приняли в Академию художеств. Через 2 года, вернувшись домой в Турчанских теплицах, он стал помогать своему отцу, который в родном городке занимал пост нотариуса. В начале 20-х годов Миколаш Галанда поступил в славную Пражскую академию художеств, где он учился в мастерских Августа Бремса и Франца Тиле. Там произошла его встреча с художником Людовитом Фуло. На берегах Волтавы завязалась их дружба. Лишь после окончания Пражской академии Миколаш Галанда посвятил себя профессиональной художественной деятельности.
1: А в том часе в Праге жили вяцери умельцы, словацы, которые там штудовали.
2: В то время в Праге можно было встретить много талантливых словацких художников. Все они учились в Академии художеств. Эти молодые художники основали свое общество и журнал, которые назывались ДАП. В Праге началась его успешная иллюстраторская деятельность. Позже, прислушавшись к совету друга Мирослава Фулы, он принимает решение переехать в Братиславу. Там, в школе художественных ремесел, талантливый художник начинает свою педагогическую деятельность. Можно сказать, что он был новатором в этой области.
0: Можно говорить о том, что Галанда и Фула основали свою школу, стояли у истоков отечественной графики.
1: Ано, мы их поважуем за формователей модерного.
2: Да, это так. Мы считаем, что они являются основоположниками современного словацкого искусства. Необходимо также сказать, что Галанда и Фула прекрасно ориентировались на европейской художественной сцене. Словацкие художники были знакомы с представителями модерных направлений. Людовит Фула и Миколаш Галанда были авторами манифеста словацких модернистов.
1: Каждый, кто познал Миколаша Галанду, так си исте представит его матку.
2: Каждый, кто хоть немного знаком с творчеством Миколаша Галанды, сразу представляет себе его картины, на которых художник часто изображал Мадонну с младенцем. Это одна из главных тем в творчестве Галанды. Простой человек, женщина, жизнь народа также отображаются на его картинах. Необходимо сказать, что, например, высокую оценку получили лирические произведения так называемого «розового периода». Но он работал и в стиле кубизма. Современные художники могут многому у него научиться.
0: Стиль этого художника узнаваем.
2: Безусловно, это чистые линии, мягкие оттенки красок. Он также был отличным рисовальщиком. Фула учился у художников, работавших в стиле модерн, экспрессионизм. В его некоторых работах также присутствуют элементы кубизма, сюрреализма. Этот выдающийся словацкий художник сумел в своем творчестве воплотить все эти стили –

Я стою на террасе этого замечательного старинного дома. Передо мной парк, поют птицы. Природа со всех сторон окружает этот дом. И неудивительно, что здесь вырастал и вырос такой человек, у которого особое отношение ко всему. Очень красивое место. Каждый, кто окажется в Словакии, в этом регионе, я каждому советую сюда приехать и убедиться на собственном опыте, как местные жители хранят память.

0: Моя следующая собеседница – сотрудница галереи Микулаша Галанды Зузана Решетарова. Я бы также назвала ее хранительницей этого уникального дома и в прямом, и в переносном смысле слова. Моя собеседница подтвердила, что ей доставляет огромное удовольствие работать в галерее, где все дышит историей, напоминает о художнике и о его семье.
1: В архивных материалах, сохранившихся до наших дней, говорится, что маленького Микулаша принесли в этот дом сразу после рождения. Мне повезло, в нашем архиве я видела старые документы, подтверждающие рождение Микулаша Галанды. В семье местного нотариуса было 4 ребенка, 2 мальчика и 2 девочки. Семья была обеспеченная, большая, дружная. В доме жили 3 поколения.
0: Из того, что рассказала наша собеседница, можно предположить, что именно здесь, в кругу своей традиционной семьи, в нем воспитывалось уважение к женщине, к матери, любовь к природе. Таких семей тогда было много.
2: Ано, а я си то мислим, что та родина му была взором, а так...
1: Я согласна с вами. Семья его родителей была для него образцом хорошей семьи. О Микулаше Галанде говорили, что он был милым, тактичным человеком. К сожалению, после ампутации он страдал депрессией. Но ему повезло. В Праге он познакомился с девушкой, ее звали Мария Боудова. Через 4 года она стала его женой и опорой. К сожалению, их совместная жизнь продолжалась всего 6 лет. Художник заболел. Он скончался через 2 недели после операции, 5 июля 1938 года. Его вдова прожила 61 год. Она скончалась в 1999 году в возрасте 96 лет. До конца жизни она хранила память о своем муже. Написала о нем несколько статей. Она всю свою жизнь жила в ателье, в котором молодые Галанда и Фолла жили после переезда в Братиславу. Молодые супруги там жили после свадьбы. Детей у них не было, а пани Галандова уже больше замуж не выходила.
3: Этот дом живет. Несмотря на то, что значительная часть жизни прошла Галанду в Братиславе, там ничего не сохранилось, а у вас здесь, где прошло его детство, его юность, вы свято храните этот дом, делайте все возможное, чтобы рассказывали о творчестве, о жизни этого выдающегося деятеля искусств. Я вот сижу с вами сейчас, записываю это интервью, а несколько минут тому назад сюда пришли школьники, то есть здесь действительно проходит настоящая жизнь.
2: Тенто дом был в року 1970.
1: Нужно подчеркнуть, что этот дом 13 июля 1979 года был включен в реестр объектов культурного наследия Словакии. А с 2001 года он стал собственностью города Турчанской Теплицы. В послевоенные годы у него была непростая история. До 1945 года в нем жила мама художника. Здесь находился ее салон одежды. В 1948 году собственность семьи национализировали. Потом здесь оборудовали 3 квартиры. Мы очень рады, что спустя десятилетия в этом доме стала галерея, которая носит имя нашего выдающегося земляка, художника Микулаша Галанды. Реставрацию объекта нам помогла осуществить Турчанская галерея в Мартине. Постоянная экспозиция первого этажа посвящена Галанде, а на втором этаже проходят временные выставки.
3: Нужно принимать во внимание то, что Турчанские Теплицы – это курортный город, куда приезжают гости, пациенты с целого мира, из Словакии. Я предполагаю, что, конечно, они приходят и сюда, в вашу галерею.
1: Действительно, к нам постоянно приходят и зарубежные гости. Больше всего посетители из Чешской Республики, Польши, Венгрии. Мы встречали израильскую делегацию, а также гостей из Украины и России. Всем очень нравится наша галерея, ее неповторимая атмосфера. Люди положительно оценивают тот факт, что, несмотря ни на что, нам удалось сохранить этот старинный дом.
3: Хочу закончить наш разговор. Нетрадиционный такой вопрос, что вот этот дом, он буквально дышит стариной, дышит теми воспоминаниями. И мы говорим, что... Но не все уходит. Существуют какие-то вот такие силы, которые между небом и землей. Вы здесь работаете много лет. слышали какие-то звуки, какие-то шаги, какие-то голоса.
1: Признаюсь, что иногда, особенно в зимние сумерки, перед Рождеством, когда в доме никого, кроме меня, нет, я слышу разные таинственные звуки. То заскрипят половицы или мебель, то хлопнет дверь. Я верю, что есть привидения и духи. И у меня дома они тоже живут. Может быть, кто-нибудь из них здесь жил или приходил в гости. Но я их не боюсь. Верю, что они добрые.
3: И еще такой вопрос. Вы когда сюда приходите, вы здороваетесь с этим домом, с его бывшими обитателями?
2: Ано, поздравим го.
1: Конечно, всегда здороваюсь. Скажу: здравствуй, Микулаш, как дела, все ли хорошо? Обязательно каждый день вытру пыль с бюста художника. Скажу, какой он красавец. Самый хороший мужчина в мире, ведь он никогда не ругается с нами.
0: А вот какими словами дополнил рассказ коллеги Мирослав Бартош.
4: Но я бы скорее сказал, что сато зрачи на тварах людей.
5: Но я бы сказал, что на лицах всех, кто в нашу галерею приходит, это касается как людей, далеких от искусства, так и художников, расцветают улыбки. Здесь присутствует гениус лоци. Люди с удовольствием приходят к нам вновь и вновь. Я уверен, что наша галерея – это прекрасная визитная карточка не только города Турчанской теплицы, но и Словакии.
0: Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша экскурсия в галерею, которая носит имя словацкого художника Миколаша Галанды. Она находится в замечательном курортном городе Турчанские теплицы. И всех, конечно, мы приглашаем приехать туда и посмотреть, что там происходит. И в конце выпуска, друзья, небольшая информация, о которой сообщило Словацкое министерство культуры. Министерство культуры Словацкой Республики недавно подтвердило, что 20 национальных памятников культуры являются собственностью государства. Минкульт планирует для их реконструкции и поддержания в течение 2021-2027 годов использовать из еврофондов более 240 тысяч евро. Финансовые средства будут распределяться между объектами, расположенными на территории республики. Однако Братислава не включена в данный список. Министерство подготовило соответствующий документ, который должен утвердить правительство. В нем также перечисляются все объекты, в которых будут реализованы проекты по реконструкции. Например, это старинное здание общественно-культурной организации «Матица Словенска», которое находится в городе Мартин. Старинный дом мастера Павла в Левочи, музей культуры чехов в Словакии, галерея Людовита Фулы в городе Ружомберок, старинный дом в городе Банска-Бистрица, дом в городе Тисовец, в котором родился словацкий политик Владимир Клементис, несколько старинных усадеб и другие объекты. Самая большая сумма, более 180 тысяч евро, будет направлена для реализации работ по реконструкции Спишского, Зволинского и Бойницкого замков. Дорогие друзья, а в конце музыка. Песня называется «Аве мама», а исполняет ее Марсель Палондер.

Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Огонь!

0: International. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Как заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, с самого начала лидеры Европейского Союза должны были активнее участвовать в усилиях по поиску дипломатического решения военного конфликта на Украине. Но сегодня в этом процессе гораздо большую роль играют действия США. Он напомнил, что Европа вложила значительные финансовые ресурсы в поддержку Украины. В настоящее время мы, по сути, вне этой сферы, мы просто оплачиваем все связанные с этим расходы. Из нашего региона на Украину уже поступило более 260 миллиардов, подсчитал Бланар. Глава МИД Юрай Бланар отправился в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Ключевой программой его поездки станет торжественное открытие посольства Словацкой Республики в Алжире. По этому случаю Бланар встретится с министром иностранных дел Алжира Ахмадом Атафом и президентом Абдалем Маджидом Табуном. По сообщению ведомства, цель деловой поездки – превратить политический диалог в конкретные экономические, энергетические и инвестиционные проекты, которые откроют новые возможности для словацких компаний и укрепят энергетическую безопасность Словакии. Председатель парламента Рихард Раши приветствовал бы сентябрьские трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Это следует из его заявления в социальной сети. «Украина предлагает сентябрьские трехсторонние переговоры с Россией и США. Я поддерживаю каждый шаг, который может привести к миру и прекращению войны. Чем скорее стороны сядут за один стол, тем лучше для Украины, Европы и Словакии», — сказал Раши. Премьер-министр Роберт Фицо призвал генерального прокурора Мароша Жилинку уйти в отставку. Он хочет создать давление, используя доказательства и аргументы, которые заставят Жилинку задуматься, уместно ли ему оставаться во главе прокуратуры. По словам Фицо, на развитие событий в прокуратуре влияет тот факт, что Жилинка является кандидатом от нынешней оппозиции. Сам Жилинка намерен оставаться на своем посту до конца срока своих полномочий. По его словам, премьер-министр Фицо ошибается, утверждая, что он является препятствием для восстановления доверия к верховенству права. Об этом Жилинка заявил на пресс-конференции, добавив, что наблюдает затяжную попытку захвата власти над Генеральной прокуратурой и ее органами. День памяти жертв Холокоста напоминает нам сегодня о необходимости более последовательной защиты прав человека и достоинства каждого, независимо от расы, национальности, этнической принадлежности или религии. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар по случаю Дня памяти жертв Холокоста и расового насилия, который отмечается 9 сентября. Он также добавил, что на все международное сообщество возложена ответственность за продвижение ценностей мира, взаимного уважения и терпимости, а также равных прав человека для всех. В Словакии нечего стыдиться результатов PISA-2025, о чем заявил заместитель генерального секретаря OECD Франтишек Ружичка. Он отметил, что Словацкая республика превосходит средний показатель по странам OECD по уровню математической грамотности и зафиксировала рост в естественных науках. Однако, по его словам, словацким школьникам нужно больше читать. Министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер рассматривает эти результаты как показательный пример и источник вдохновения. В среду 9 сентября в 7 утра на границе между Чехией и Словакией началась 24-часовая операция чешской полиции, армии и таможни по возобновлению пограничного контроля. Автомобили, въезжающие в Чехию, будут выборочно проверяться на 17 бывших пограничных переходах. Чешская полиция ожидает лишь незначительных задержек. По словам Йозефа Бочина, представителя президиума чешской полиции, в операции будет задействовано более 600 сотрудников полиции.
0: Тема дня.
1: Словаки представляют себе достойную жизнь не как роскошь, а в первую очередь как достойное жилье, качественное питание и финансовую безопасность. Для этого им в среднем требуется 2720 евро в месяц. Однако до 39% домохозяйств не считают, что живут так, а сбережения словаков упали до 10-летнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне агентством «Фокус» для фонда «Партнерс». Люди не сравнивают свою жизнь с представлениями о роскошной жизни. Они оценивают, могут ли они справиться с текущими расходами и могут ли они смотреть в будущее без страха, объяснил Мартин Слосярик, социолог из агентства «Фокус». Роберт Варшани из фонда «Партнерс» добавил, что люди представляют себе достойную жизнь как возможность оплачивать жилье, еду, счета и иметь резерв на непредвиденные расходы. Однако опрос показал, что именно этой базовой безопасности многим домохозяйствам не хватает. Согласно опросу, средняя сумма, необходимая для такой жизни, составляет 2720 евро в месяц. При этом почти половине домохозяйств требуется до 2200 евро. Однако потребности также варьируются в зависимости от количества членов семьи. Если только 6% одиноких людей нуждаются в сумме более 3000 евро, то для семей из 5 и более человек этот показатель возрастает до 39%. 2/5 словацких домохозяйств, участвовавших в опросе, заявили, что сегодня их жизнь нельзя назвать достойной, причем ключевым фактором является уровень дохода. В то время как только 35% людей с доходом до 1000 евро считают, что живут достойно, этот показатель возрастает до 82% при доходе более 2600 евро. Большинство домохозяйств ощущают финансовое влияние мер по консолидации на семейный бюджет, и более трети опрошенных говорят, что их жилищные условия ухудшились за последние 12 месяцев, добавил Слосярик. Согласно опросу, финансовые резервы словацких домохозяйств находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. Почти четверть не имеет сбережений, наоборот, только 14% имеют рекомендуемый 6-месячный запас. Размер резерва напрямую определяет ощущение достойной жизни, о котором сообщают лишь 32% людей без сбережений по сравнению с 91% тех, кто имеет достаточные резервы. Финансовый резерв дает человеку время и возможность принимать решения более спокойно в случае возникновения непредвиденной ситуации, объяснила Андрея Косаницко-Стракова, эксперт по личным финансам из компании «Партнерс». По мнению эксперта, первым шагом к созданию финансового резерва является реалистичный обзор ежемесячных доходов и расходов, а также важно откладывать деньги в день зарплаты с помощью постоянного платежного поручения. Лучше всего начинать копить с небольших, постепенно достижимых целей, начиная с 500 евро и до целевой суммы, равной доходу за 3-6 месяцев. Сэкономленные средства должны храниться на отдельном, легкодоступном сберегательном счете и использоваться исключительно в непредвиденных кризисных ситуациях.
2: Уважаемые друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Как важно хранить наследие наших предков, часто говорим мы себе. И это касается не только картин, музыкальных произведений, литературного творчества, но и культурных объектов, тем или иным образом связанных с писателями, поэтами, художниками и композиторами. К счастью, в словацком курортном городе Турчанские Теплицы такой объект не только сохранили, о нем прекрасно заботятся. В нем кипит жизнь. Здесь постоянно проходят художественные выставки, сюда приходят посетители. Это дом, в котором в XIX веке родился один из самых известных словацких художников – Миколаш Галанда. Мы решили и вас пригласить сюда в гости, а примут нас его гостеприимные хозяева – куратор, поэт Мирослав Бартош и сотрудник этого дома-галереи Зузана Решетарова. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Дорогие друзья, итак, сегодня я приглашаю вас в живописный городок Турчанские Теплицы. Главным образом он знаменит своим курортом, так как является одним из самых старых курортных городов не только Словакии, но и Европы. Впервые упоминается о нем в 1281 году. В 1502 году был построен первый курортный дом. Когда-то Турчанские Теплицы были центром общественной жизни. Сюда любила приезжать обеспеченная публика для отдыха и развлечений. Но на этот раз мы не отправимся на курорт, а в местную галерею, которая носит имя знаменитого словацкого художника Микулаша Галанды. Обо всем вы узнаете из следующего сюжета. –

0: Итак, первым к микрофону я пригласила Мирослава Бартоша, куратора выставок в Турчанской теплицкой галерее Микулаша Галанды. Он также является автором поэтической книги «Розовый акт», которая посвящена художнику Галанде.
1: Я пришла в эту замечательную галерею. Трудно передать слушателям ощущения, потому что, несмотря на то, что с момента, когда эта вилла, этот дом был здесь построен, прошло, наверное, 150 лет. И несмотря на все трагические события прошедших столетий, уже можно сказать, потому что дом возник в 19 веке, а сейчас уже 21, он сохранился, несмотря на то, что здесь были разные владельцы, разные трагические события произошли, и несмотря на это, этот дом сохранился. Расскажите, пожалуйста, как было в самом начале, когда сюда приехала семья художника словацкого Микулаша Галанду? Как все начиналось?
2: Родина Микулаша Галанду жила в последних десятилетиях.
3: Семья Микулаша Галанды жила в этом доме уже в последние десятилетия 19 века. Герой нашего рассказа, Микулаш Галанда, родился 5 мая 1895 года. Он был свидетелем многих трагических общественно-политических событий. Но будущему художнику также пришлось преодолеть много проблем, связанных с его личной жизнью. Когда Микулашу было всего 16 лет, он перенес тяжелое заболевание. Только ампутация ноги спасла его жизнь. Несмотря на это, молодой человек завершил среднее образование, а потом в 1914 году отправился в Будапешт. Его приняли в Академию художеств. Через 2 года, вернувшись домой, в Турчанских теплицах, он стал помогать своему отцу, который в родном городке занимал пост нотариуса. В начале 20-х годов Микулаш Галанда поступил в славную Пражскую Академию художеств, где он учился в мастерских Августа Бремса и Франца Тиле. Там произошла его встреча с художником Людовитом Фуллер. На берегах Волтавы завязалась их дружба. Лишь после окончания Пражской Академии Микулаш Галанда посвятил себя профессиональной художественной деятельности.
2: А в том часе в Праге жили вяцери умельцы, словацы, которые там студовали.
3: В то время в Праге можно было встретить много талантливых словацких художников. Все они учились в Академии художеств. Эти молодые художники основали свое общество и журнал, которые назывались ДАП. В Праге началась его успешная иллюстраторская деятельность. Позже, прислушавшись к совету друга Мирослава Фуллы, он принимает решение переехать в Братиславу. Там, в школе художественных ремесел, талантливый художник начинает свою педагогическую деятельность. Можно сказать, что он был новатором в этой области.
0: Можно говорить о том, что Галанда и Фулла основали свою школу, стояли у истоков отечественной графики.
2: Ано, мы их поважуем за формователей модерного.
3: Да, это так. Мы считаем, что они являются основоположниками современного словацкого искусства. Необходимо также сказать, что Галанда и Фулла прекрасно ориентировались на европейской художественной сцене. Словацкие художники были знакомы с представителями модерных направлений. Людовит Фулла и Микулаш Галанда были авторами манифеста словацких модернистов.
2: Каждый, кто познал Микулаша Галанду, так си исте представи его матку.
3: Каждый, кто хоть немного знаком с творчеством Микулаша Галанды, сразу представляет себе его картины, на которых художник часто изображал Мадонну с младенцем. Это одна из главных тем в творчестве Галанды. Простой человек, женщина, жизнь народа также отображаются на его картинах. Необходимо сказать, что, например, высокую оценку получили лирические произведения так называемого «розового периода». Но он работал и в стиле кубизма. Современные художники могут многому у него научиться.
0: Стиль этого художника узнаваем.
3: Безусловно, это чистые линии, мягкие оттенки красок. Он также был отличным рисовальщиком. Фулла учился у художников, работавших в стиле модерн, экспрессионизм. В его некоторых работах также присутствуют элементы кубизма, сюрреализма. Этот выдающийся словацкий художник сумел в своем творчестве воплотить все эти стили.

Я стою на террасе этого замечательного старинного дома. Передо мной парк, поют птицы. Природа со всех сторон окружает этот дом. И неудивительно, что здесь вырастал и вырос такой человек, у которого особое отношение ко всему. Очень красивое место. Каждый, кто окажется в Словакии, в этом регионе, я каждому советую сюда приехать и убедиться на собственном опыте, как местные жители хранят память.

0: Моя следующая собеседница – сотрудница галереи Микулаша Галанды Зузана Решетарова. Я бы также назвала ее хранительницей этого уникального дома и в прямом, и в переносном смысле слова. Моя собеседница подтвердила, что ей доставляет огромное удовольствие работать в галерее, где все дышит историей, напоминает о художнике и о его семье.
1: В архивных материалах, сохранившихся до наших дней, говорится, что маленького Микулаша принесли в этот дом сразу после рождения. Мне повезло, в нашем архиве я видела старые документы, подтверждающие рождение Микулаша Галанды. В семье местного нотариуса было 4 ребенка, 2 мальчика и 2 девочки. Семья была обеспеченная, большая, дружная. В доме жили 3 поколения.
0: Из того, что рассказала наша собеседница, можно предположить, что именно здесь, в кругу своей традиционной семьи, в нем воспитывалось уважение к женщине, к матери, любовь к природе. Таких семей тогда было много.
2: Ано, а я си то мислим, же та родина му была взором, а так...
1: Я согласна с вами. Семья его родителей была для него образцом хорошей семьи. О Микулаше Галанде говорили, что он был милым, тактичным человеком. К сожалению, после ампутации он страдал депрессией. Но ему повезло. В Праге он познакомился с девушкой, ее звали Мария Боудова. Через 4 года она стала его женой и опорой. К сожалению, их совместная жизнь продолжалась всего 6 лет. Художник заболел. Он скончался через 2 недели после операции, 5 июля 1938 года. Его вдова прожила 61 год. Она скончалась в 1999 году в возрасте 96 лет. До конца жизни она хранила память о своем муже. Написала о нем несколько статей. Она всю свою жизнь жила в ателье, в котором молодые Галанда и Фолла жили после переезда в Братиславу. Молодые супруги там жили после свадьбы. Детей у них не было, а пани Галандова уже больше замуж не выходила.
3: Этот дом живет. Несмотря на то, что значительная часть жизни прошла Галанду в Братиславе, там ничего не сохранилось, а у вас здесь, где прошло его детство, его юность, вы свято храните этот дом, делаете все возможное, чтобы рассказывали о творчестве, о жизни этого выдающегося деятеля искусств. Я вот сижу с вами сейчас, записываю это интервью, а несколько минут тому назад сюда пришли школьники, то есть здесь действительно проходит настоящая жизнь.
2: Тенто дом был в року 1970.
1: Нужно подчеркнуть, что этот дом 13 июля 1979 года был включен в реестр объектов культурного наследия Словакии. А с 2001 года он стал собственностью города Турчанские Теплицы. В послевоенные годы у него была непростая история. До 1945 года в нем жила мама художника. Здесь находился ее салон одежды. В 1948 году собственность семьи национализировали. Потом здесь оборудовали 3 квартиры. Мы очень рады, что спустя десятилетия в этом доме стала галерея, которая носит имя нашего выдающегося земляка, художника Микулаша Галанды. Реставрацию объекта нам помогла осуществить Турчанская галерея в Мартине. Постоянная экспозиция первого этажа посвящена Галанде, а на втором этаже проходят временные выставки.
3: Нужно принимать во внимание то, что Турчанские Теплицы – это курортный город, куда приезжают гости, пациенты с целого мира, из Словакии. И я предполагаю, что, конечно, они приходят и сюда, в вашу галерею.
1: Действительно, к нам постоянно приходят и зарубежные гости. Больше всего посетителей из Чешской Республики, Польши, Венгрии. Мы встречали израильскую делегацию, а также гостей из Украины и России. Всем очень нравится наша галерея, ее неповторимая атмосфера. Люди положительно оценивают тот факт, что, несмотря ни на что, нам удалось сохранить этот старинный дом.
3: Хочу закончить наш разговор. Нетрадиционный такой вопрос, что вот этот дом, он буквально дышит стариной, дышит теми воспоминаниями. И мы говорим, что... Но не все уходит. Существуют какие-то вот такие силы, которые между небом и землей. Вы здесь работаете много лет, слышали какие-то звуки, какие-то шаги, какие-то голоса?
1: Признаюсь, что иногда, особенно в зимние сумерки, перед Рождеством, когда в доме никого, кроме меня, нет, я слышу разные таинственные звуки. То заскрипят половицы или мебель, то хлопнет дверь. Я верю, что есть привидения и духи. И у меня дома они тоже живут. Может быть, кто-нибудь из них здесь жил или приходил в гости. Но я их не боюсь. Верю, что они добрые.
3: И еще такой вопрос. Вы когда сюда приходите, вы здороваетесь с этим домом, с его бывшими обитателями?
1: Конечно, всегда здороваюсь. Скажу: «Здравствуй, Микулаш, как дела? Все ли хорошо?» Обязательно каждый день вытру пыль с бюста художника. Скажу, какой он красавец. Самый хороший мужчина в мире, ведь он никогда не ругается с нами.
0: А вот какими словами дополнил рассказ коллеги Мирослав Бартош.
4: Я бы сказал, что на лицах всех, кто в нашу галерею приходит, это касается как людей, далеких от искусства, так и художников, расцветают улыбки. Здесь присутствует гениус Лоци. Люди с удовольствием приходят к нам вновь и вновь. Я уверен, что наша галерея – это прекрасная визитная карточка не только города Турчанской теплицы, но и Словакии.
0: Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша экскурсия в галерею, которая носит имя словацкого художника Миколаша Галанды. Она находится в замечательном курортном городе Турчанские теплицы. И всех, конечно, мы приглашаем приехать туда и посмотреть, что там происходит. И в конце выпуска, друзья, небольшая информация, о которой сообщило Словацкое министерство культуры. Министерство культуры Словацкой Республики недавно подтвердило, что 20 национальных памятников культуры являются собственностью государства. Минкульт планирует для их реконструкции и поддержания в течение 2021-2027 годов использовать из еврофондов более 240 тысяч евро. Финансовые средства будут распределяться между объектами, расположенными на территории республики. Однако Братислава не включена в данный список. Министерство подготовило соответствующий документ, который должен утвердить правительство. В нем также перечисляются все объекты, в которых будут реализованы проекты по реконструкции. Например, это старинное здание общественно-культурной организации «Матица Словенска», которое находится в городе Мартин. Старинный дом мастера Павла в Левочи, музей культуры чехов в Словакии, галерея Людовита Фулы в городе Ружомберок, старинный дом в городе Банска-Бистрица, дом в городе Тисовец, в котором родился словацкий политик Владимир Клементис, несколько старинных усадеб и другие объекты. Самая большая сумма, более 180 тысяч евро, будет направлена для реализации работ по реконструкции Спишского, Зволинского и Бойницкого замков. Дорогие друзья, а в конце музыка. Песня называется «Аве мама», а исполняет ее Марсель Паландер.

Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Как заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, с самого начала лидеры Европейского Союза должны были активнее участвовать в усилиях по поиску дипломатического решения военного конфликта на Украине. Но сегодня в этом процессе гораздо большую роль играют действия США. Он напомнил, что Европа вложила значительные финансовые ресурсы в поддержку Украины. В настоящее время мы, по сути, вне этой сферы, мы просто оплачиваем все связанные с этим расходы. Из нашего региона на Украину уже поступило более 260 миллиардов, подсчитал Бланар. Глава МИД Юрай Бланар отправился в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Ключевой программой его поездки станет торжественное открытие посольства Словацкой Республики в Алжире. По этому случаю Бланар встретится с министром иностранных дел Алжира Ахмадом Атафом и президентом Абдалем Маджидом Табуном. По сообщению ведомства, цель деловой поездки – превратить политический диалог в конкретные экономические, энергетические и инвестиционные проекты, которые откроют новые возможности для словацких компаний и укрепят энергетическую безопасность Словакии. Председатель парламента Рихард Раши приветствовал бы сентябрьские трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Это следует из его заявления в социальной сети. «Украина предлагает сентябрьские трехсторонние переговоры с Россией и США. Я поддерживаю каждый шаг, который может привести к миру и прекращению войны. Чем скорее стороны сядут за один стол, тем лучше для Украины, Европы и Словакии», — сказал Раши. Премьер-министр Роберт Фицо призвал генерального прокурора Мароша Жилинку уйти в отставку. Он хочет создать давление, используя доказательства и аргументы, которые заставят Жилинку задуматься, уместно ли ему оставаться во главе прокуратуры. По словам Фицо, на развитие событий в прокуратуре влияет тот факт, что Жилинка является кандидатом от нынешней оппозиции. Сам Жилинка намерен оставаться на своем посту до конца срока своих полномочий. По его словам, премьер-министр Фицо ошибается, утверждая, что он является препятствием для восстановления доверия к верховенству права. Об этом Жилинка заявил на пресс-конференции, добавив, что наблюдает затяжную попытку захвата власти над Генеральной прокуратурой и ее органами. День памяти жертв Холокоста напоминает нам сегодня о необходимости более последовательной защиты прав человека и достоинства каждого, независимо от расы, национальности, этнической принадлежности или религии. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар по случаю Дня памяти жертв Холокоста и расового насилия, который отмечается 9 сентября. Он также добавил, что на все международное сообщество возложена ответственность за продвижение ценностей мира, взаимного уважения и терпимости, а также равных прав человека для всех. Словакии нечего стыдиться результатов PISA-2025, о чем заявил заместитель генерального секретаря OECD Франтишек Ружичка. Он отметил, что Словацкая Республика превосходит средний показатель по странам OECD по уровню математической грамотности и зафиксировала рост в естественных науках. Однако, по его словам, словацким школьникам нужно больше читать. Министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер рассматривает эти результаты как показательный пример и источник вдохновения. В среду 9 сентября в 7 утра на границе между Чехией и Словакией началась 24-часовая операция чешской полиции, армии и таможни по возобновлению пограничного контроля. Автомобили, въезжающие в Чехию, будут выборочно проверяться на 17 бывших пограничных переходах. Чешская полиция ожидает лишь незначительных задержек. По словам Йозефа Бочина, представителя президиума чешской полиции, в операции будет задействовано более 600 сотрудников полиции.
0: Тема дня.
1: Словаки представляют себе достойную жизнь не как роскошь, а в первую очередь как достойное жилье, качественное питание и финансовую безопасность. Для этого им в среднем требуется 2720 евро в месяц. Однако до 39% домохозяйств не считают, что живут так, а сбережения словаков упали до 10-летнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне агентством «Фокус» для фонда «Партнерс». Люди не сравнивают свою жизнь с представлениями о роскошной жизни. Они оценивают, могут ли они справиться с текущими расходами и могут ли они смотреть в будущее без страха, объяснил Мартин Слосярик, социолог из агентства «Фокус». Роберт Варшани из фонда «Партнерс» добавил, что люди представляют себе достойную жизнь как возможность оплачивать жилье, еду, счета и иметь резерв на непредвиденные расходы. Однако опрос показал, что именно этой базовой безопасности многим домохозяйствам не хватает. Согласно опросу, средняя сумма, необходимая для такой жизни, составляет 2720 евро в месяц. При этом почти половине домохозяйств требуется до 2200 евро. Однако потребности также варьируются в зависимости от количества членов семьи. Если только 6% одиноких людей нуждаются в сумме более 3000 евро, то для семей из 5 и более человек этот показатель возрастает до 39%. 2/5 словацких домохозяйств, участвовавших в опросе, заявили, что сегодня их жизнь нельзя назвать достойной, причем ключевым фактором является уровень дохода. В то время как только 35% людей с доходом до 1000 евро считают, что живут достойно, этот показатель возрастает до 82% при доходе более 2600 евро. Большинство домохозяйств ощущают финансовое влияние мер по консолидации на семейный бюджет, и более трети опрошенных говорят, что их жилищные условия ухудшились за последние 12 месяцев, добавил Слосярик. Согласно опросу, финансовые резервы словацких домохозяйств находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. Почти четверть не имеет сбережений, наоборот, только 14% имеют рекомендуемый 6-месячный запас. Размер резерва напрямую определяет ощущение достойной жизни, о котором сообщают лишь 32% людей без сбережений по сравнению с 91% тех, кто имеет достаточные резервы. Финансовый резерв дает человеку время и возможность принимать решения более спокойно в случае возникновения непредвиденной ситуации, объяснила Андрея Косаницко-Стракова, эксперт по личным финансам из компании «Партнерс». По мнению эксперта, первым шагом к созданию финансового резерва является реалистичный обзор ежемесячных доходов и расходов, а также важно откладывать деньги в день зарплаты с помощью постоянного платежного поручения. Лучше всего начинать копить с небольших, постепенно достижимых целей, начиная с 500 евро и до целевой суммы, равной доходу за 3-6 месяцев. Сэкономленные средства должны храниться на отдельном, легкодоступном сберегательном счете и использоваться исключительно в непредвиденных кризисных ситуациях.
2: Уважаемые друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Как важно хранить наследие наших предков, часто говорим мы себе. И это касается не только картин, музыкальных произведений, литературного творчества, но и культурных объектов, тем или иным образом связанных с писателями, поэтами, художниками и композиторами. К счастью, в словацком курортном городе Турчанские Теплицы такой объект не только сохранили, о нем прекрасно заботятся. В нем кипит жизнь. Здесь постоянно проходят художественные выставки, сюда приходят посетители. Это дом, в котором в XIX веке родился один из самых известных словацких художников – Миколаш Галанда. Мы решили и вас пригласить сюда в гости, а примут нас его гостеприимные хозяева – куратор, поэт Мирослав Бартош и сотрудник этого дома-галереи Зузана Решетарова. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Дорогие друзья, итак, сегодня я приглашаю вас в живописный городок Турчанские Теплицы. Главным образом он знаменит своим курортом, так как является одним из самых старых курортных городов не только Словакии, но и Европы. Впервые упоминается о нем в 1281 году. В 1502 году был построен первый курортный дом. Когда-то Турчанские Теплицы были центром общественной жизни. Сюда любила приезжать обеспеченная публика для отдыха и развлечений. Но на этот раз мы не отправимся на курорт, а в местную галерею, которая носит имя знаменитого словацкого художника Миколаша Галанды. Обо всем вы узнаете из следующего сюжета. –

Итак, первым к микрофону я пригласила Мирослава Бартоша, куратора выставок в Турчанско-Теплицкой галерее Микулаша Галанды. Он также является автором поэтической книги «Розовый акт», которая посвящена художнику Галанде.

0: Расскажите, пожалуйста, как было в самом начале, когда сюда приехала семья художника словацкого Микулаша Галанду? Как все начиналось?
1: Родина Микулаша Галанду то уже жила в последних десятилетиях.
2: Семья Микулаша Галанды жила в этом доме уже в последние десятилетия XIX века. Герой нашего рассказа, Микулаш Галанда, родился 5 мая 1895 года. Он был свидетелем многих трагических общественно-политических событий. Но будущему художнику также пришлось преодолеть много проблем, связанных с его личной жизнью. Когда Микулашу было всего 16 лет, он перенес тяжелое заболевание. Только ампутация ноги спасла его жизнь. Несмотря на это, молодой человек завершил среднее образование, а потом в 1914 году отправился в Будапешт. Его приняли в Академию художеств. Через 2 года, вернувшись домой, в Турчанских теплицах, он стал помогать своему отцу, который в родном городке занимал пост нотариуса. В начале 20-х годов Микулаш Галанда поступил в славную Пражскую Академию художеств, где он учился в мастерских Августа Бремса и Франца Тиле. Там произошла его встреча с художником Людовитом Фуллер. На берегах Волтавы завязалась их дружба. Лишь после окончания Пражской академии Микулаш Галанда посвятил себя профессиональной художественной деятельности.
1: А в том часе в Праге жили вяцери умельцы, словацы, которые там штудовали.
2: В то время в Праге можно было встретить много талантливых словацких художников. Все они учились в Академии художеств. Эти молодые художники основали свое общество и журнал, которые назывались ДАП. В Праге началась его успешная иллюстраторская деятельность. Позже, прислушавшись к совету друга Мирослава Фуллы, он принимает решение переехать в Братиславу. Там, в школе художественных ремесел, талантливый художник начинает свою педагогическую деятельность. Можно сказать, что он был новатором в этой области.
3: Можно говорить о том, что Галанда и Фулла основали свою школу, стояли у истоков отечественной графики.
1: Ано, мы их поважуем за формователей модерного
2: искусства. Да, это так. Мы считаем, что они являются основоположниками современного словацкого искусства. Необходимо также сказать, что Галанда и Фулла прекрасно ориентировались на европейской художественной сцене. Словацкие художники были знакомы с представителями модерных направлений. Людовит Фулла и Микулаш Галанда были авторами манифеста словацких модернистов.
1: Каждый, кто познал Микулаша Галанду, так си исте представи его матку.
2: Каждый, кто хоть немного знаком с творчеством Микулаша Галанды, сразу представляет себе его картины, на которых художник часто изображал Мадонну с младенцем. Это одна из главных тем в творчестве Галанды. Простой человек, женщина, жизнь народа также отображаются на его картинах. Необходимо сказать, что, например, высокую оценку получили лирические произведения так называемого «розового периода». Но он работал и в стиле кубизма. Современные художники могут многому у него научиться.
3: Стиль этого художника узнаваем.
2: Безусловно, это чистые линии, мягкие оттенки красок. Он также был отличным рисовальщиком. Фулла учился у художников, работавших в стиле модерн, экспрессионизм. В его некоторых работах также присутствуют элементы кубизма, сюрреализма. Этот выдающийся словацкий художник сумел в своем творчестве воплотить все эти стили.

Я стою на террасе этого замечательного старинного дома. Передо мной парк, поют птицы. Природа со всех сторон окружает этот дом. И неудивительно, что здесь вырастал и вырос такой человек, у которого особое отношение ко всему. Очень красивое место. Каждый, кто окажется в Словакии, в этом регионе, я каждому советую сюда приехать и убедиться на собственном опыте, как местные жители хранят память.

Моя следующая собеседница – сотрудница галереи Микулаша Галанды Зузана Решетарова. Я бы также назвала ее хранительницей этого уникального дома и в прямом, и в переносном смысле слова. Моя собеседница подтвердила, что ей доставляет огромное удовольствие работать в галерее, где все дышит историей, напоминает о художнике и о его семье.

0: Говорит, что Сэм его донесли, как маленького.
1: В архивных материалах, сохранившихся до наших дней, говорится, что маленького Микулаша принесли в этот дом сразу после рождения. Мне повезло, в нашем архиве я видела старые документы, подтверждающие рождение Микулаша Голланды. В семье местного нотариуса было 4 ребенка, 2 мальчика и 2 девочки. Семья была обеспеченная, большая, дружная. В доме жили 3 поколения.
2: Из того, что рассказала наша собеседница, можно предположить, что именно здесь, в кругу своей традиционной семьи, в нем воспитывалось уважение к женщине, к матери, любовь к природе. Таких семей тогда было много.
0: Ано, а я си то мислим, же та родина му была взором, а так...
1: Я согласна с вами. Семья его родителей была для него образцом хорошей семьи. О Микулаше Голланде говорили, что он был милым, тактичным человеком. К сожалению, после ампутации он страдал депрессией. Но ему повезло. В Праге он познакомился с девушкой, ее звали Мария Боудова. Через 4 года она стала его женой и опорой. К сожалению, их совместная жизнь продолжалась всего 6 лет. Художник заболел. Он скончался через 2 недели после операции, 5 июля 1938 года. Его вдова прожила 61 год. Она скончалась в 1999 году в возрасте 96 лет. До конца жизни она хранила память о своем муже. Написала о нем несколько статей. Она всю свою жизнь жила в ателье, в котором молодые Голланда и Фолла жили после переезда в Братиславу. Молодые супруги там жили после свадьбы. Детей у них не было, а пани Голландова уже больше замуж не выходила.
3: Этот дом живет, несмотря на то, что значительная часть жизни прошла Голланду в Братиславе, там ничего не сохранилось, а у вас здесь, где прошло его детство, его юность, вы свято храните этот дом, делаете все возможное, чтобы рассказывали о творчестве, о жизни этого выдающегося деятеля искусств. Я вот сижу с вами сейчас, записываю это интервью, а несколько минут тому назад сюда пришли школьники, то есть здесь действительно проходит настоящая жизнь.
0: Тенто дом был в року 1970.
1: Нужно подчеркнуть, что этот дом 13 июля 1979 года был включен в реестр объектов культурного наследия Словакии. А с 2001 года он стал собственностью города Турчанские Теплицы. В послевоенные годы у него была непростая история. До 1945 года в нем жила мама художника. Здесь находился ее салон одежды. В 1948 году собственность семьи национализировали. Потом здесь оборудовали 3 квартиры. Мы очень рады, что спустя десятилетия в этом доме стала галерея, которая носит имя нашего выдающегося земляка, художника Микулаша Голланды. Реставрацию объекта нам помогла осуществить Турчанская галерея в Мартине. Постоянная экспозиция первого этажа посвящена Голланде, а на втором этаже проходят временные выставки.
3: Нужно принимать во внимание то, что Турчанские Теплицы – это курортный город, куда приезжают гости, пациенты с целого мира, из Словакии. И я предполагаю, что, конечно, они приходят и сюда, в вашу галерею.
0: Ано, ходи, а маме ту, найвязье ту, окрем теда наших словенских.
1: Действительно, к нам постоянно приходят и зарубежные гости. Больше всего посетители из Чешской Республики, Польши, Венгрии. Мы встречали израильскую делегацию, а также гостей из Украины и России. Всем очень нравится наша галерея, ее неповторимая атмосфера. Люди положительно оценивают тот факт, что, несмотря ни на что, нам удалось сохранить этот старинный дом.
3: Хочу закончить наш разговор. Нетрадиционный такой вопрос, что вот этот дом, он буквально дышит стариной, дышит теми воспоминаниями. И мы говорим, что не все уходит. Существуют какие-то вот такие силы, которые между небом и землей. Вы здесь работаете много лет, слышали какие-то звуки, какие-то шаги, какие-то голоса?
1: Признаюсь, что иногда, особенно в зимние сумерки, перед Рождеством, когда в доме никого, кроме меня, нет, я слышу разные таинственные звуки. То заскрипят половицы или мебель, то хлопнет дверь. Я верю, что есть привидения и духи. И у меня дома они тоже живут. Может быть, кто-нибудь из них здесь жил или приходил в гости. Но я их не боюсь. Верю, что они добрые.
3: И еще такой вопрос. Вы когда сюда приходите, вы здороваетесь с этим домом, с его бывшими обитателями?
0: Ано, поздравим го.
1: Конечно, всегда здороваюсь. Скажу: здравствуй, Микулаш. Как дела? Все ли хорошо? Обязательно каждый день вытру пыль с бюста художника. Скажу, какой он красавец. Самый хороший мужчина в мире. Ведь он никогда не ругается с нами.
2: А вот какими словами дополнил рассказ коллеги Мирослав Бартош.
4: Но я бы сам скоро поведал, что сато зрачи на тварах людей.
5: Но я бы сказал, что на лицах всех, кто в нашу галерею приходит, это касается как людей, далеких от искусства, так и художников, расцветают улыбки. Здесь присутствует гениус лоци. Люди с удовольствием приходят к нам вновь и вновь. Я уверен, что наша галерея – это прекрасная визитная карточка не только города Турчанской теплицы, но и Словакии.
2: Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша экскурсия в галерею, которая носит имя словацкого художника Миколаша Галанды. Она находится в замечательном курортном городе Турчанские Теплицы. И всех, конечно, мы приглашаем приехать туда и посмотреть, что там происходит. И в конце выпуска, друзья, небольшая информация, о которой сообщило Словацкое министерство культуры. Министерство культуры Словацкой Республики недавно подтвердило, что 20 национальных памятников культуры являются собственностью государства. Минкульт планирует для их реконструкции и поддержания в течение 2021-2027 годов использовать из еврофондов более 240 тысяч евро. Финансовые средства будут распределяться между объектами, расположенными на территории республики. Однако Братислава не включена в данный список. Министерство подготовило соответствующий документ, который должен утвердить правительство. В нем также перечисляются все объекты, в которых будут реализованы проекты по реконструкции. Например, это старинное здание общественно-культурной организации «Матица Словенска», которое находится в городе Мартин. Старинный дом мастера Павла в Левочи, музей культуры чехов в Словакии, галерея Людовита Фулы в городе Ружомберок, старинный дом в городе Банска-Бистрица, дом в городе Тисовец, в котором родился словацкий политик Владимир Клементис, несколько старинных усадеб и другие объекты. Самая большая сумма, более 180 тысяч евро, будет направлена для реализации работ по реконструкции Спишского, Зволинского и Бойницкого замков. Дорогие друзья, а в конце музыка. Песня называется «Аве мама», а исполняет ее Марсель Паландер.

Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Огонь!